пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко

ущерба. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба. В саду твоем

вместе временем затертые до дыр. Уравнение любви в два неизвестных сердце поет и стучит тихонько дождь по крыше. Кто-то только ищет, кто-то просто ждет. Ну, а я уже нашел

И коснешься ты своей рукою маленькое сердце и стрелу. Нарисуешь так, смешно не скрою, танец вдвоем посреди планет, посреди всех.

И вроде так осторожно сожмется сердце в комочек, когда пойму, что возможно.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки снова.

0: Погода.
1: Сегодня в стране ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в Минске от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске также 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Доброе утро!

ночью падает снег на твои ресницы. Все замирает нежной тишиной. С нашей души улетают птицы. В уютный покой. Твой темный лог упал на спину белоснежную, и так же быстро замело наши чувства нежные. Мои слова и действия не спасут нашу прелесть.

0: женщины врут больше мужчин. О как.
1: Радио Рокс.
2: Я в эту жизнь шагнул совсем еще юнцом, не понимая, где рассвет, а где закат. Как будто выпал из гнезда неоперившимся птенцом и ломанулся против ветра наугад. Мне так хотелось все увидеть и понять. Душа распахнута, как выбитая дверь. Тогда я верил, что судьбе меня уж точно не догнать.

0: ломиться против ветра наугад.
1: Погода. Сегодня в стране ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в Минске от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске также 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилую.

семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Погода.
4: Сегодня в стране ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в Минске от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске также 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.
1: Грустных снов, цветов.

0: хорошо там, где мы. Рокс.
1: Мой сын, мой лучший друг, моя награда. Не торопись взрослеть не по годам, ведь первые огни мужского взгляда.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

сам на сам. Куда иду, известно только небесам. А дождик бьет в стекло, опять не повезло.

0: Погода.
1: Сегодня в стране ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в Минске от 21 до 23 градусов тепла. В Витебске также 21-23, в Гродно 23-25, в Бресте и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Макс.
1: Ты ко мне явилась легким облаком, тонким ароматом наслаждения.

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот, Андрей, ты знаешь, бывают такие дни, а точнее такое утро, когда вот я сажусь в машину, и вот у меня, наверное, дважды в жизни было, сегодня второй раз, когда я вот от самого дома по зеленому коридору доехала на работу. Я нигде не остановилась. Вот ты представляешь, как благоволил
2: загадывай
1: мне
2: желание
1: мой
2: сегодня.
1: Ангел-хранитель дорожный, который вот довел. Я просто в таком восторге. Кажется, что вот мелочь, такая маленькая радость, а такое настроение сделала классное.
2: Ну, я с тобой соглашусь. Вообще утро — это такое время, когда много чего нас может раздражать, нет? Но вот сегодня
1: 100%.
2: Утром собираюсь на эфир, завязываю шнурки, бац, шнурок рвется.
1: Ай.
2: Но я смотрю в окно, а тут весна, практически лето, и вижу свои мокасины, которые удобно, без шнуровки, в уголке уже себе стоят.
1: А вот тебе, пожалуйста.
2: Раз, два, три,
1: да.
2: И ты вышел из дома, и уже настроение как-то лучше.
1: Слушай,
2: честно.
1: А еще для меня вот такая вот маленькая радость, когда утром я себе завариваю чашку кофе. Наверное, скажете все, друзья, кто любит кофе. Да, действительно, это такой неуловимый кайф, к которому даже невозможно привыкнуть. Ты каждый
2: Согласен.
1: Раз от этого получаешь вот такую маленькую радость и неуловимое удовольствие.
2: Ну и кошатники поймут, кошку за ночь не вырвало никуда. Тоже большая уже радость, даже не маленькая.
1: Да, давай сегодня, друзья, давайте сегодня поговорим о наших маленьких радостях. Вот эфир так и назовем. Моя маленькая радость. Какая радость, какое событие делает вас вот просто счастливым? Мы сейчас не берем глобальный смысл.
2: Квартиры, машины.
1: Квартиры, машины, путешествия, да, все это. Это как-то глобально стоит дорого и не все могут себе позволить. Но вот есть какие-то маленькие радости в жизни, которые так поднимают настроение и делают нас немножко счастливее.
2: Своими радостями делимся у нас на Вайбере 699-1021 с кодом 33, а также на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: У нас есть телефон прямого эфира, дозвонившись по которому, вы можете стать нашим соведущим, друзья, рассказав свою историю. 8-017-363-1013. Ждем вас сегодня в гостях. Сегодня маленькие радости.
0: На подъеме. Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
0: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. По 8 мая в Беларуси будут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы. На эти цели из бюджета направят 10 миллионов 600 тысяч рублей. 5 тысяч получат инвалиды и участники Великой Отечественной, а также сражавшиеся за Отечество до 3 сентября 1945 года. По 2,5 тысячи награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работавшие на оборонных объектах и строительстве военных сооружений, дружинники блокадного Ленинграда. По 1500 рублей перечислят членам семей погибших военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывшим узникам концлагерей, гетто и тюрем, а также инвалидам с детства из-за ранений, полученных в годы войны. Безработные белорусы могут получить на реализацию бизнеса более 10 тысяч рублей. В стране увеличены размеры государственных субсидий на открытие своего дела. Так, в городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Это почти 5606 рублей. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. А вот на максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума или более 10 тысяч рублей могут рассчитывать те, кто запускает бизнес на базе результатов научных исследований и разработок. В Беларуси начала работу горячая линия Госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она действует до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления. Контроль теперь начинается с самого первого этапа университетских олимпиад, которые дают право поступления. Каждый член Госкомиссии возглавит комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в закрепленном учреждении образования, включая те, где будут проходить ЦЭ и ЦТ. Итоги вступительной кампании Госкомиссия представит главе государства до 1 сентября.
1: Погода.
0: Погода в Беларуси в ближайшие дни будет очень нестабильной. Коррективы внесут циклонические вихри, которые ухудшат погодные условия, неся грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Кроме того, разделят территорию страны на прохладный северо-запад и теплый юго-восток. Сегодня же в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Вот видите, друзья, жизнь она такая. Кто-то хочет выйти из круга, ну а мы в этот круг вас приглашаем. В круг слушателей Радио Рокс. Точное время 8 часов и 7 минут. Это утреннее шоу на подъеме. С вами я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. И сегодня мы как два Шерлока Холмса. А может быть, кто-то из нас Ватсон, да, Андрюха?
1: А может, и Мориарти где-то здесь затесался.
2: Ищем улики того, что жизнь все-таки прекрасна, несмотря на будильник, который вы завели наверняка сегодня часов в 5-6. А сейчас уже где-нибудь на работе второй часик. Вот так вот сидите и думаете, ну за что? Тоже мне это маленькие радости есть ли у вас этим утром? Ну, наверняка же есть. Какие? Может быть, это кусочек колбаски на бутербродике? А может быть, это, вот я не знаю, какая-то улыбка девушки, которая из другого отдела заглянула сказать вам доброе утро. Скажите, какие маленькие радости одолевают вас сегодня, друзья?
1: И вот, Анна, смотри, как в точку попадает. У меня несколько этих маленьких радостей прям сегодняшним утром. Просыпаюсь, а за окном поют птицы. Но не умею я птиц имитировать, извините.
2: Это такая... Это ежики! Это ежики вернулись.
1: Это немножко больная птица, которая не долетела до конца с юга. Второе. Пахнет цветением. Это вторая маленькая радость. Ну и, конечно же, температура за окном. Это радость номер три. Друзья, с этими радостями тремя я вас тоже поздравляю. Спасибо, Анна.
2: Наташенька нам написала. По поводу маленьких радостей. Очень люблю на даче в хорошую погоду рано утром, часов в 6 утра, сидеть на лавочке. Одна, с чашечкой чая. Вокруг поют птички. Еще слегка свежо. Роса еще лежит на траве. Солнце светит ярко, но еще не жарит. Все проснулось и радует глаз. Возникает состояние свободы от городской суеты. Главное, чтобы никто не вторгся в состояние нирваны. Кстати, сегодняшнее утро особенно радостное, потому что у меня день рождения. У Наташки-то у нашей день рождения.
1: Ну,
2: Наташа! 3-4.
1: С днем рождения!
2: А я-то спеть хотела. Вот видишь.
1: А это попозже, понимаешь?
2: Ну, ладно.
1: На усиление работаем. Ну и вот от Сергея радость. Я его, как мужчина, прекрасно понимаю, да и вся мужская часть нашей аудитории точно согласится. Жена совсем недавно сдала на права. Кстати, вовремя сдала, потому что...
2: Это не маленькая радость. Это большая радость и большая экономия.
1: Да.
2: Недавно
1: же анонсировали то, что будет усложняться процесс сдачи. Уже не так просто будет.
2: Не пугай.
1: Это раз. Это радость, то, что вот прямо сейчас сдала. Ну и вторая радость. На выходных ездили на дачу. Но я уже был в качестве пассажира. Чпок! Бутылочка пивка холодненького на заднем сидении. И я как в бизнес-классе лечу к себе на дачу. Это настоящая радость.
2: За окном вторника, на душе пятница. Что вы с нами делаете? Так, Светлана пишет. Наидобрейшего утреца вам, мои любимые ведущие.
1: И вам, Светочка, того
2: Знаешь,
1: же.
2: Тоже
1: да?
2: Маленькая радость. Вот как человек поздоровался? Ну как
1: супер,
2: после этого?
1: Супер, супер.
2: Да, хочу сказать, что дети уехали и оставили кошечку, а она принесла 7 котят. Раздали 4, себе оставили 3. И еще из приюта взяли собаку. Вы не представляете, какие моменты мы с супругом ловим, так как мы живем в частном доме. Когда они хотят кушать, подходят к двери, стучат лапой и просят. Ну, это же счастье какое. А я плачу уже. Я не могу.
1: В общем, радость в окружающем мире. Главное, друзья, ее нужно заметить. Это важно.
0: Рокс на подъеме.

0: Яме.
1: Воспитание – это самое главное, друзья. Воспитываем вас в духе того, что через 6 минут приходите и, к сожалению, будете обмануты. Вот я не знаю, как
2: почему
1: это сказать.
2: Почему ты все время говоришь, что ты кого-то хочешь? Мы играем в игру, ребята. Мы проверяем вашу интуицию. И, конечно, приветствуются у нас в эфире веселые утренние гости. Очень любим поболтать, похохотать и разобраться в новостях.
1: И запугать перед игрой, конечно.
2: Нет, я в этом не участвую. Это один Бармалей здесь сидит.
1: Ладно, это моя задача. В общем, те, кто верит в себя, у кого шестое чувство развито, смело приходите к нам. Даже номер могу озвучить. 8017-363-1013.
2: Ну, молодец, я тебе прям пол зарплаты отдам за это. Ну, пойдем посмотрим, какая ситуация на дорогах Минска. Давай.
3: Дорожная обстановка.
1: Движение в столице на данный момент плотное, оценивается в 5 баллов. Есть проблемные участки, прямо сейчас о них расскажем. 8 минут потеряете на Всехсвятской улице от улицы Калиновского до МКАД.
2: Минутка меньше придет простоять на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Столько же на Пономаренко от улицы Бельского до Жукова. 6 минут на улице Гинтовта от Я никогда не могу эту улицу
1: произвести. Шафарнянской.
2: Шафарнянской, да, улицы Дом КАД. Ну и каких-то, опять же, 6 минут на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Слушайте Радио Рокс, а Шафарнянской улице отдельный привет.
3: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» Бай. Телефон 77-41.
3: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dantistclinic.by. Телефон 29 151 50.

0: Верю, не верю.
1: Самые актуальные, самые интересные мировые новости, но одна из них не то чтобы мировая, а супермировая, суперклассная, которую мы с Наташей придумали, не настоящая. Вот ее найдите среди трех.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Да, давайте уже просыпаться, знакомиться. Вас как зовут?
3: Наталья.
2: Наталья,
1: отлично. Наталья, рассказывайте, что с прошлой недели интересного произошло у вас в жизни?
3: У меня каждый день происходят замечательные события. Вот сегодня у меня день рождения. Вы меня уже поздравили.
2: Наташенька, это мы с вами.
3: Я вам дозвонилась.
2: Ну, замечательно. Наконец-то. У нас сегодня именинница в гостях, Андрей.
1: Как-то неудобно даже с вами
2: вообще
1: играть.
2: Вообще никак нельзя обманывать. Только помогать. Ладно, Наташа.
3: Меня обмануть просто, так что не волнуйтесь.
2: Да, я сама рада обманываться, правда?
1: Ну, в день рождения посмотрим, что выйдет из этой затеи.
2: Посмотрим, да. Вселенная сегодня на вашей стороне. Вот смотрите, Наташ, первая новость у нас вот какая. Власти китайского курорта Санья признали россиянина самым прекрасным туристом. А признали его потому, что он спас утонувшего человека.
1: А, ну по делу.
2: Прям ему такое вот звание присвоили. Самый прекрасный турист Китая.
1: Отлично. Отлично. Звание, которым можно гордиться. Вторая новость. Японцы, выпустили утюг, стирающий белье без воды и электричества.
2: Ну, я в шоке вообще. Вот
1: что творят японцы.
2: А вот в Амстердаме, это третья новость, запретили рекламу мяса и бензина. Что-то как, Наташ, будем рассказывать.

0: рассказывать по ходу, но какая из трех новостей вам показалась неправдивой?
1: Мне кажется, про японцев.
2: Так, давай, Андрей, сразу же выдаю. Крупнейший японский производитель электроники Panasonic, ну знаете такой, да, представил новый прорывной гаджет Nano Steam Zero. Это утюг, который не только идеально гладит одежду, но и стирает ее без воды, химии и подключения к сети. Ну, кстати, я как рекламу зачитываю прямо сейчас.
0: Устройство, ну ты расскажи, потому что действительно удивительно.
2: Само устройство использует новую технологию квантового нанофрикциона, который генерирует встроенными пьезокристаллами. То есть достаточно дорогая технология. 10 секунд нажатия достаточно, чтобы ультразвуковые волны разложили грязь на молекулы.
0: Хозяюшки, вы только вдумайтесь. Вот этой штуковиной провел, и все. И молекулы разложились вот так, как надо. И вещь чистая.
2: Зарядка от солнечных батарей очень удобно. Занимает всего лишь 90 минут, что идеально для сейсмоопасной Японии. Ну, для того, чтобы никуда не подключаться.
0: Сколько стоит? 70 евро в переводе на наш. Да, мы все это перевели.
2: Копейки, по сути, да?
0: Ну, копейки, не копейки, но в любом случае, ну,
2: понимаешь,
0: цена
2: тут еще и экологическая функция, потому что глобальный дефицит воды, да, по всему миру наблюдается, особенно в Японии, пресной воды. Вот
0: Наташа,
2: утюг и ее экономит.
0: Убедили или не очень?
1: Ну, я, наверное, в это вот и не верю, потому что как-то очень правдоподобно.
2: Гладко стелим, да?
0: Хорошо. Слушайте, а могли вот в Амстердаме, по вашему мнению, запретить рекламу мяса и бензина?
1: Ну,
0: в общем-то,
1: наверное, да.
0: Говорят, а по каким причинам, как думаете?
1: Ну, не знаю, наверное, оно и так там пользуется популярностью.
0: Нет.
1: Почему еще рекламировать?
0: Амстердам стал первой столицей, в которой действительно запретили и мясо, и ископаемые виды топлива, бензина и газа. С 1 мая все подобные упоминания были убраны из общественных баннеров. По словам политиков, запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения и при этом выработку парниковых газов к 2050 году. Вот вместо убранной рекламы на билбордах теперь размещаются анонсы музыкальных концертов. Андрей, кто знает?
2: А я думал, реклама сала и дизеля позволительно. Лазеечка такая есть.
0: Вот такие вот новости из Амстердама.
1: А про третью вы не рассказали?
0: Это была третья новость. А первая новость у нас...
2: Власти
0: китайского... Да, вот то, что... В общем, Павел Великанов, так зовут этого парня, который спас. Да. Но, кстати, их было двое, этих парней, которые спасали. Вот им присвоили звание и вручили награду за спасение тонувшего. В спасении утопающего, как я сказала, участвовал еще один турист из России, который уехал из Китая на момент церемонии награждения. И один из отдыхающих там на местном пляже попал в опасную зону, где начал тонуть. Ну и что? Ребята не стали смотреть на это, бросились, спасли, вытащили. Ну и, в общем, вот
2: потом
0: такая награда
2: шашлыки
0: теперь. Да, и вот какие молодцы китайцы. Говорят, ничего, что второй человек уехал. Мы все равно его найдем и все равно наградим. И звание присвоили лучший турист Китая.
2: Отлично. Ну, а какое звание присвоит Вайбер вообще? Какой-то
0: хорошо,
2: новости?
0: Смотри, я иду на Вайбер. Наташенька, лидирует новость под номером 2. Есть редкие троечки, не поверили еще и в третью новость про Амстердам и мясо и бензин, но лидирует новость под номером 2 про белье и электрический утюг.
2: Выбор за вами. Поехали, считаю до трех. 1, 2, 3.
1: Ну, я выбираю новость 2, решение не буду менять.
0: Ну, дайте сразу аплодисменты.
2: Это победа.
0: С днем рождения.
2: Да.
0: Вас.
2: Наталья, скажите, пожалуйста, куда поступать собираетесь? Потому что по голосу слышу вам вот 18
0: смотри,
2: плюс-минус.
0: Смотри, какой. Вот ловеласа.
1: Ой, поступать, куда я собираюсь?
2: Да.
1: Ну, я даже
2: и
1: не
2: как
1: скажу вам. Мне уже, наверное, поздновато.
0: Так, не надо. В школу благородных девиц.
2: О, хороший.
0: Почему бы нет?
2: В общем, Наталья, желаем вам по жизни побед, а в день рождения, чтобы поздравления сегодня были с избытком, ну и добрых людей вокруг вас.
0: Хорошего дня, Наташенька. Вы были сегодня украшением нашего эфира. Спасибо. На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Водители такси обязаны информировать пассажиров об ориентировочной стоимости поездки при посадке от борта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Единый бренд спецодежды по заказу Министерства промышленности представили предприятия концерна «Беллекпром». Показали практичную и в то же время стильную форму как для сварщиков, крановщиков, так и для руководителей. В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в этом году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Во многих европейских странах ландыши считаются цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Продолжаем разговор о ландышах.
2: Все про все.
3: Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалатоксин, повышающий силу сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать ваше сердце, которое потом не выдержит. Будьте внимательны.
1: Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был, как вы помните, ландыш серебристый. А вот Dior выпустил ландышевый аромат Diorissimo в 1956 году.
3: Ну а совсем скоро узнаем, какие ландыши Николай II подарил супруге в 1898 году и как быстро ландыши Елены Великановой распространились за пределы Советского Союза.
0: На подъеме. Рокс.
4: Заплутавшее счастье где-то в пути. Лишь один телефон на прощание звонит.

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
3: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
4: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
6: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
7: Радио Рокс.
8: За ней. Сквозь призму.

0: Дорожная обстановка.
1: Ох, дороги и да дороженьки минские. Что на вас происходит? Прямо сейчас расскажем. 6 баллов движения затруднено.
2: Ой, ну нормально тут все. Ну смотри, ну на 9 минут можно задержаться на проспекте Независимости от улицы Дорошевича до площади Победы.
1: 8 минут потеряете на МКАД на участке от проспекта Независимости до Дачной улицы.
2: А может наоборот приобретете. Вот будете стоять 8 минут на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова, а к вам подъедет рядышком такая машинка, а там такой водитель. Ой, и может быть что-то сложится.
1: Ох, такая заявочка хорошая. Ну и на Долгобродской от Уральской до Ботаническая скорость потока всего лишь 7 км в час, поэтому объезжайте по возможности этот участок.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». На подъеме. «Рокс».
1: А за юмором на радио «Рокс», как обычно, в это время у нас...
4: Хохмачи.
1: Вот, и вот слов у нас не рубрика, надо, понимаешь?
2: Вот у нас рубрика называлась «Тормоза».
1: Ручные, хорошие, да, там барабанные.
2: Ты начало шутки придумал или у тебя не хватит?
1: Самая короткая шутка.
2: Самая короткая?
1: Из двух слов начало у нас.
2: Из двух слов? Да ладно, не верю.
1: Смотри.
2: Давай.
1: Дочь грузчика. И продолжите дальше. Что с дочерью грузчика?
2: Слушай, а что со временем было вчера? Хватило только на дочь грузчика.
1: Было урезано.
2: Дочь грузчика ходит в музыкалку со своим пианино.
1: Как папка завещал.
2: Я просто сразу вспоминаю свое пианино, которое тащили на 5-й этаж.
1: Ой-ой-ой.
2: О, боже, бедные грузчики.
1: Поэтому грузчики к музыке так себе относятся, наверное.
2: Наверняка нет. Всем грузчикам огромный привет. Среди них есть такие мускулистые ребята, которые очень любят музыку, Андрей. Зря ты так.
1: Но скрипку и всякие кларнеты, которых не надо поднимать на 12-й этаж.
2: Ну хорошо. Все, друзья, начало шутки положено. Дочь грузчика. Вот что с этим хотите, то и делайте. Додумывайте, приделывайте хвост, окончание, коду. Называйте это как хотите, но пришлите это нам на наш вайбер. 699-102-1 с кодом 33. В конце часа выйдем в эфир, почитаем веселые шутки и отыщем среди вас самого крутого вторничного хохмача.
0: На подъеме.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77 41.

0: хохмачи.
1: Вот, честно говоря, позволю себе не согласиться с предыдущим министрелем. За что не платишь, то не стоит ничего. Юмор стоит все, потому что поднимает настроение. И даже если вы сейчас немножко приуныли, за рулем сидите, вот, пожалуйста, начало шутки уже готово, а наши слушатели эту шутку продолжают. Дочь грузчика. Вот так оно звучит.
2: Так, вот-вот-вот, собираю последнюю шуточку. Елена пошутила. Дочь грузчика знает, как запихнуть невпихуемое в холодильник.
1: О, хозяйственная девка.
2: Папка научила.
1: Отлично. А вот Саша так дошучивает шутку. Дочь грузчика передвинула школу поближе к дому.
2: Саша, вы это просто невероятный. Замечательно. Валера пошутил. Дочь грузчика даже в постели использует термины Вира и Майна.
1: И мне потом кажется, так сочно закуривает.
2: Мне кажется, это дочь крановщика так может делать.
1: И дочь крановщика сюда же, да.
2: Завтра давай, да, дочь крановщика.
1: А потом гипсокартон. Тон носим полночи.
2: Да.
1: Гена с нами. Дочь грузчика ездит в школу на рохле. Если кто не знает, рохля используется для перемещения грузов на поддонах. Тут от профессионалов ссылочка.
2: Едвига Ивановна пошутила. Дочь грузчика родилась весом 6500 и сразу сломала все погремушки.
1: Это в тоннах, наверное, получается.
2: Наверное.
1: А Татьяна считает, что дочь грузчика на экзамене грузила экзаменаторов так, что им пришлось поставить ей зачет.
2: А тут безвыходная ситуация. У нее же бицепс такой, что мало не
1: покажется. А там и батя подойдет разъяренный. Ага.
2: Наташа пошутила. Дочь грузчика никогда не интересуется, что это, а спрашивает, сколько весит?
1: Сразу по делу. Чего вы мне тут? Петр, дочь грузчика носит кепку на бикрень.
2: Вот так, как хотите, так и относитесь.
1: Стиль, да? Стиль.
2: Саша пошутил. Дочь грузчика работает лифтером и поднимает пассажиров ручной лебедкой.
1: Главное на ладошки поплевать, для того, чтобы пошло хорошо.
2: Точно.
1: Алла считает, что дочь грузчика слишком много на себя берет.
2: А это уже понятно. Дима дошучивает.

0: дочь грузчика грузит женихов проблемами.
1: Ну, вот такая специфика. А Татьяна говорит, что дочь грузчика легка на подъем.
0: Как красиво и изящно. Ну и давай вот еще шутка от Инны. Дочь грузчика матом кроет, как сапожник.
1: Но у нас таких ребят нет, у нас все нормальные ребят.
0: Слушай, ну, по-моему, замечательно. Вот, ну, для меня лучшая шутка все-таки дочь грузчика передвинула школу поближе к дому.
1: Воспели мы сегодня грузчиков и их семьи. В общем, тем, кто сейчас куда-то что-то очень тяжелое несет, большой-большой привет и поскорее заканчивайте свою работу.
0: Да, друзья, ну а наша тема эфира сегодня звучит по-прежнему. Сегодня мы говорим о маленьких радостях. Какие они для вас? Пишите на наш Viber 699-102-1 с кодом 33.
1: На странице ВКонтакте Radio Rocks M.
0: А еще лучше звоните 8017-363-1013, но делайте это уже в следующем часе после выпуска новостей.
2: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая в сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 9 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В стране будут созданы реестры памятников и мемориалов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал соответствующее постановление. Документ направлен на улучшение правового регулирования создания и реконструкции монументального и монументально-декоративного искусства, учитывая практический опыт. Он устанавливает нормы для учета, систематизации и актуализации данных о таких произведениях как на территории Беларуси, так и за ее пределами, способствуя сохранению и популяризации белорусской культуры. Водители такси обязаны информировать пассажиров об ориентировочной стоимости поездки при посадке от борта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Ранее пассажиры нередко сталкивались с тем, что поездка выполнялась по счетчику, а итоговая сумма оказывалась значительно выше ожиданий и становилась поводом для споров и даже судебных разбирательств. Новые правила расширяют права пассажиров. Единый бренд спецодежды по заказу Министерства промышленности представили предприятия концерна «Белэлекпром». Показали практичную и в то же время стильную форму как для сварщиков, крановщиков, так и для руководителей. Не только технологичная, но и современная одежда с фирменным дизайном. Выбирали его через конкурс среди предприятий отрасли. «Белэлекпром» готов изготавливать такую спецодежду в больших объемах. В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в этом году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды. Особое внимание безопасности граждан. Специалисты ОСВОД и МЧС проводят профилактические рейды на воде, а также готовы оперативно оказать помощь гражданам при необходимости. В Беларуси в этом сезоне в местах массового отдыха за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов. Купальный сезон в Беларуси продлится до 30 сентября.
1: Погода.
0: Погода в Беларуси в ближайшие дни будет очень нестабильной. Коррективы внесут циклонические вихри, которые ухудшат погодные условия, неся грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Кроме того, разделят территорию страны на прохладный северо-запад и теплый юго-восток. Сегодня же в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: лишь чё разок. И все же я не одинок, мне дарит и небо звезд поток. Ну, с днем рождения тебя еще разок.
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
2: 9 часов и 6 минут. Это Радио Рокс. Утреннее шоу на подъеме. С вами я, Андрей Симович.
3: И я, Наташа Ладыгина. Сегодня, друзья, спрашиваем вас, какие же маленькие радости как-то тешат ваше настроение, радуют вашу душу. Вот расскажите нам сегодня о них.
2: Ну, знаешь, вот ученые говорят, в кино сходить, ну что за радость? Кота погладить, ну что, разве события? Но суть в том-то, друзья, что нашему мозгу совершенно все равно, какого размера радость мы ему доставляем. Ему не нужен вау-эффект, он просто вырабатывает серотонин. Это уже хороший сон, снижается уровень тревоги и стресса. И, в общем, привычку радоваться мелочам нужно в себе культивировать, так утверждают ученые.
3: И для каждого эта привычка, возможно, и эти маленькие радости какие-то именно свои. Кого-то, вот, например, мой дедушка, когда, я помню, в детстве приносил почтальон газеты, вот он очень любил, как хрустела газета «Труд».
2: Свеженькая,
3: вот он,
2: да?
3: Прям вот так вот брал, и он наслаждался этим звуком. И я прям маленькая понимала, что он от этого просто кайфует. Вот здесь маленькая, но радость.
2: Ну да, и с другой стороны, не нужно ждать какого-то повода, да, или приурочивать к чему-то, чтобы получить большую радость. Хорошая новость в том, что радоваться мелочам можно в любой момент, здесь и сейчас.
3: Лариса
2: сегодня
3: написала, вот чувство юмора хорошее, друзья, никто не отменял, все мы люди, и ничто нам не чуждо. Божественен тот момент, пишет Лариса, когда в общественном туалете торгового центра заходишь в кабинку, и там, о чудо, есть туалетная бумага, и она не закончилась на тебе. Понимаешь, что в жизни жизнь к тебе сегодня благосклонна. Маленькая, но радость. Ребята, вам привет, хорошего настроения. Лариса, это вам привет. Хорошее настроение вы нам подарили.
2: Оно уже с нами, да.
3: О, да, спасибо.
2: Ну и вот Александр пишет, а для меня вот почему-то радость доставляет первый хруст откручивающейся крышки у соленых огурчиков. А если щелчка нет, то уже совсем не то. Видишь, маленькая, но радость.
3: Да. Так, смотри, что нам написала Евгения. Радость — это найти в сумочке жвачку, когда ты только что съела какую-нибудь шаурму с двойным луком, а через 5 минут у тебя совещание с директором, как у меня было вчера. И вот она, пожалуйста, спасительная жвачка. Маленькая, опять же, но радость.
2: Ну и, конечно, каждая дама поймет, Наташа, в том числе, ты, наверное,
3: даже
2: понимаешь.
3: Не пугай меня.
2: Пишет
3: пугай,
2: нам Алена, что? Большая радость прийти после рабочего дня, снять туфли на высоком каблуке и опустить ноги в теплую ванночку. Это вообще супер, ничто с этим не сравнится.
3: Это действительно так и есть. Так, ну вот еще сообщение от Михаила. Моя радость – это когда ты целый вечер морально готовился идти в спортзал, а тренер написал: «Бро, сорян, сегодня я приболел, тренировки не будет».
2: Получается, не ты плохой.
3: С чистой совестью и лицом мученика идешь просто, ну, заказываешь себе, я не знаю, пиццу, чашечку кофе, и сегодня можно расслабиться.
2: Ну, конечно.
3: Тоже радость. Слушай, каждому своя. Друзья, замечательно вы комментируете эту тему, но мы ждем по-прежнему ваш комментарий на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33.
2: На странице ВКонтакте Радио Рокс М.
3: Ну и звоните 8017-363-1013.
1: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: подъеме.
1: Итак, дорогие наши друзья, совсем скоро пригласим вас в наш импровизированный кинотеатр, где сегодня будем вспоминать замечательный фильм и замечательный роман Маргарет Митчелл, роман о любви и американской гражданской войне 1860-х годов.
2: Вот, поплакать можно будет?
1: Конечно, как-то. «Унесенные ветром». Все, девчонки сразу...
2: Ох,
1: здорово-то как! Да, картина действительно трогает душу, книга еще больше мне нравится. Ну вот, всех любителей этого фильма сегодня мы ждем в нашем кинозале. Звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну а все любители поездить по дорогам столицы сейчас прильнули ухом к радиоприемнику.
1: Я так себе и представила это. Ага, руль вот здесь, ухо у приемника.
2: Вот такие бывают, да, изыски акробатические.
1: Не делайте так.
2: 3 балла в Минске, местами есть затруднения, но они несущественные, прямо сейчас расскажем.
1: Ну это действительно, на Долгиновском от Орловской до Пригородной 5 минут.
2: Классика.
1: На проспекте Независимости от Янки Купалы до Победы 7 минут. Ну и каких-то 6-7 минут проведете на МКАД от улицы Нестерова до Дачной.
2: На этом все.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
2: Хорошо быть котиком! Хорошо собакой! Когда «Фиприст» нам от клещей закапают.
3: «Фиприст» для сезонной защиты от клещей в блох до 4 недель. «Фиприст» – забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
4: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29 151 55 99.
5: АМИ. Акция «День Победы».
6: Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
9: Мама, мы едем на дачу.
10: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
9: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
10: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
9: Ура! Мы едем на дачу!
11: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
8: Наши песни.

0: про кино.
1: А наш кинотеатр начинает работу. Все, за вертушками Наташа Ладыгина. Прямо сейчас будем смотреть фильм. Ну, хочется, чтобы зрителей было побольше.
2: Ну да, друзья, приходите в гости. А, вот уже кто-то пожаловал. Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Александр.
2: Очень приятно, Саш. Меня зовут Наташа, рядом Андрей. Сегодня вспоминаем «Унесенные ветром». Вот этот фильм, этот роман, все тут вместе у нас будет вспоминаться. Смотрели кино?
3: Отрывками. Скорее всего.
1: Представление имеется.
2: Ага. Ну, вообще удивительно, конечно. Я почему-то думала, что к нам пожалует какая-нибудь девушка, которая действительно любит романтические приключения. Да. Ну, прежде чем мы, Саш, приступим к нашей викторине, которая уже, кстати, готова, хочу рассказать, что, оказывается, на поиск той самой Скарлетт О'Хара ребят перебрали почти 1500 претенденток, и выбирали, искали ее там, по-моему, 2 года. И стоило вот этот поиск, чтобы найти ту самую Вивьен Ли, да, потратили более $1.5 миллиона.
1: Нормально.
2: Просто чтобы найти героиню. И, кстати, когда ее нашли, ее чуть не уволили, а знаешь за что?
1: За что?
2: За то, что у нее был такой южный британский акцент, что не очень подходило к фильму, понимаешь? Да. А еще, конечно...
1: Искали.
2: На съемочной площадке «Унесенных ветром», друзья, происходило столько драм, столько курьезов, что вообще их хватило бы на отдельный сериал. Ну, например, Кларк Гейбл едва, ну, который Ретта играл, да, едва не покинул проект в самом начале, когда обнаружил, что на площадке туалеты с табличками для белых и для цветных. Говорит, я не буду играть Ретта Батлера, пока вы не уберете вот эти вот таблички.
1: Принципиальный вопрос.
2: Да, вот, ну, мне тоже понравилась его позиция.
1: Да.
2: Да, потом Вивьен Ли, у нее не очень складывались отношения с главным героем фильма. Все потому, что он очень много и часто курил. А целоваться-то надо было частенько. Девчонки,
1: а сигарету выплевывать он не хотел.
2: Честно говоря, ну, а ты представляешь, сигарета одно, а сигара это же вообще, вот.
1: Совсем.
2: Знаешь, что делала Вивьен?
1: Что?
2: Она в отместку перед поцелуем, перед сценой поцелуя шла и ела чеснок.
1: Правильно.
2: Вы представляете, какой фаер там?
1: Хорошо, что... А да. Вот это вспыхнули эмоции между ними, понимаешь?
2: Ну,
1: вот химия была.
2: Химия на экране была, но в жизни очень тяжело давались съемки. В общем, ребята, время шепчет. Уже я понимаю, что нам пора переходить к викторине. Александр, 5 вопросов, 10 ответов.
1: Сегодня для вас.
2: Так, да, слушай, я, по-моему, даже 6 вопросов. Слушайте, а я вам сегодня 6 вопросов задам. Вы не против? А?
3: Пожалуйста.
2: Я тут даже лишнее не
1: повышу. Штрафной начислила, да?
2: Все, поехали, Саша. Вспоминайте, какое обещание дала Скарлетт Эшли перед тем, как он ушел на войну. Она пообещала, что выучит китайский язык к его возвращению, или что она присмотрит за Мелани?
3: Присмотрит.
2: И это правильный ответ.
1: Верно.
2: Поехали дальше. Почему Ретт Батлер бросил Скарлетт и Мелани на дороге во время побега из горящей Атланты? Помните, он на своей машине ехал там? Он вспомнил, что забыл дома выключить утюг в своем особняке, или он решил, наконец, записаться в армию южан, чтобы сражаться?
1: Горящая Атланта, да?
2: Да.
3: Ну, как любой мужчина в армию.
2: Конечно.
1: Да со своим утюгом.
2: Сколько раз я возвращалась домой вот так, как он мог бы возвращаться. Эх, утюг. Кстати, я выключила утюг или нет?
1: Подумай.
2: Ладно. Что Скарлетт использовала вместо турнюра? Это такой, знаете, каркас для юбки, когда шила себе платье из штор. Помните? Зеленое платье у нее было такое бархатное, красивое. Вот. Так вот, что она вместо каркаса для юбки использовала? Старую клетку для канарейки? Или она просто подложила мох и тряпки для объема?
1: О.
3: Давайте канарейку.
2: Ну, это я знала, что вы попадете.
1: А мох и тряпки, это уже землянка получается.
2: Ребята, это был мох и тряпки. Ну, какая канарейка?
1: Серьезно?
2: Конечно.
1: Слушай.
2: Так, 2-1, горячо становится.
3: Молодцы, да.
2: Поехали дальше. Что Скарлетт О'Хара ест на развалинах Тары, клянясь, что больше никогда не будет голодать? Что она ела? Грязный корень репы, выкопанный из земли? Или кусок свадебного торта, который она прятала в шкафу 3 года?
3: Грязную репу.
2: Конечно.
1: Торт был бы опаснее.
2: Так, вопрос 5 мог бы быть финальным, но нет. Каким образом Скарлетт удалось убедить Фрэнка Кеннеди, жениха своей сестры Сьюлин, жениться на ней? Она солгала, что Сьюлин уже вышла замуж за другого, или она выиграла его в карты у своей сестры?
3: Ну, женщины обманом.
2: Есть такое, да, действительно. Я так не любила ее
1: но
2: в этот момент. Это правда.
1: Карты нормально было.
2: Ну и последний, шестой вопрос, нетрадиционно. Какую легендарную фразу Скарлетт произносит в самом финале фильма? «Где мой пульт от телевизора?» или «Я подумаю об этом завтра».
3: Давайте подождем до завтра.
2: Да, я подумаю
1: есть
2: об этом завтра.
1: Дело.
2: Крылатая фраза. 6, 5 и 6. Ну, это очень
1: результат.
2: Хороший результат. Дайте нам аплодисменты. Саша, великолепно справились с задачей. Держите микрофон, передавайте привет.
3: Всем хорошего дня. Передаю, как всегда, привет жене Оле.
2: Да. Здорово.
3: Оставил дома. Да.
2: Оставил
1: без
2: дома.
1: Нее сегодня решили сыграть.
3: Без, да.
1: Но знаете, вы выиграли на женском поле, причем, да?
2: Да. В общем, Олечке передавайте привет. Вам тоже желаем хорошего дня. С вами, как всегда, легко и приятно.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рок. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Единый урок, который посвящен Дню Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне, пройдет в школах Беларуси 7 мая, сообщили в Министерстве образования. Министерство обороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду. Строгие запреты на посещение лесов введены в 13 районах страны. Следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: На подъеме.
1: Ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами. Продолжаем рассказ о ландышах.
2: Все про все.
3: Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей – великих княжон Ольги и Татьяны.
1: Интересно. Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Елены Великановой. Это, конечно, песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл Маркс Старт». Это город, кстати, этот город до сих пор существует, но сейчас он называется Хемниц. Вот такая интересная информация.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио «Рокс».

0: нужно делать. Снимаю наушники, удаляюсь.
1: Хорошо, друзья. Ну, а мы послушаем слово «пароль».
2: Пароль – результат.
1: Ой, какое чудное слово, Андрей. Надевай наушники, возвращайся к нам.
0: Добрый вечер.
1: Друзья, ваши подсказки. Вброс, да. Кто это будет? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Галина.
1: Галина, так. Подскажите.
3: Итог.
1: Итог.
0: Итог. Ну, конец, нет. Финиш, финиш. Нет. Сколько вариантов, а?
1: Друзья, давай я тебе, знаешь, что скажу? Давай я тебе подскажу.
0: Давай ты мне подскажешь.
1: Смотри сюда.
0: Что?
1: Анализ. Анализы.
0: Анализы?
1: Анализы. Вот ты идешь, сдаешь.
0: Где матч, где анализы? Как это называется?
1: Что ждешь потом? Анализ.
0: Результат.
1: Ну, наконец-то.
0: Результат.
1: Видите, друзья, что значит медсестра на поле
0: слушайте,
1: боя?
0: Ну и концовка,
1: бойца.
0: Ну и апофеоз,
1: родной
0: эпилог,
1: мой, ну я верила в тебя. Ну, серьезно, вот такие были классные подсказки. Ну и слово интересно. Андрей, спасибо.
0: Отбился и слава
1: Ты боролся, да.
2: Пароль.

0: Магний В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances.
1: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: Друзья, маленькие радости, какие они для вас? Вот сегодня весь наш утренний эфир посвящен вот этой теме. И вот следующая порция ваших посланий, которые мы нашли и на нашем Вайбере, и на нашей страничке ВКонтакте.
2: Николай пишет: маленькая радость для меня — это успеть дозарядить телефон от 1%. Ровно в тот момент, когда вот почти он выключился, но ты чувствуешь, что победил в какой-то лотерее или
1: розыгрыше. О, это так здорово. Дима написал: радость доставляет, когда после тяжелой рабочей недели открываешь бутылочку холодненького вечером. Как же это приятно.
2: Все, да.
1: Зачем ты это сделал, Андрей?
2: Это случайно вырвалось. Ну вот смотри, Дима работает водителем автобуса и пишет о своей профессиональной радости. Вот мне очень нравится, когда пустой салон поздно вечером, и ты едешь, смотришь на огни города, и сам с собой в своих мыслях вот такое какое-то понимание дороги.
1: Ой, как
2: я
1: люблю это.
2: И личная медитация, знаешь, автобус, огроменная машина.
1: Ой, класс. Едвига Ивановна написала: моя маленькая радость, когда утром мой сын, это вот в суматохе дел он не всегда может сделать, позвонит и скажет: доброе утро, мама. Ну, как твое самочувствие? Как спалось? Сходи на прогулку, погода отличного, хорошего тебе дня, люблю тебя. И все. И сердечко сразу бьется так, как надо.
2: Тук,
1: это
2: тук,
1: для
2: тук,
1: меня
2: тук.
1: Не только маленькая, а еще и большая радость. Мне становится так хорошо, так тепло на сердце, не передать. Ой, вот правда, смотри, один звонок, два слова, и все, и человек счастлив. Это
2: многого
1: правда.
2: Для счастья, как оказывается, не надо. Ну вот и Паша написал, я не знаю, субъективная такая радость. Мне нравится звук хруста в шее или спине после хорошей разминки. Для меня это радость.
1: А, ну, тоже хорошо.
2: Иногда это начало какой-то новой
1: Конечно.
2: Истории. Что-то где-то хрустнуло, и потом ходишь по терапевтам и мануальным врачам. Ну, в общем, радости у нас разные, друзья. Ну, поэтому и делимся историями для того, чтобы рассказать.
1: Я сейчас вспомнила, Андрей. Знаешь, для меня еще какая маленькая... Вот я еду, да, в машине своей.
2: Так.
1: И иногда так вот, знаешь, случайно повернешь ручку радиоприемника, а там бах, и твоя любимая песня. А у меня сейчас несколько таких.
2: И которая попадает именно
1: вот
2: в твое настроение.
1: Просто, да? Понимаешь, ну невероятное наслаждение, чувство гармонии, крылья за спиной.
2: Все.
1: Ребята, весна.
2: За
1: вот
2: песню.
1: Я, например, я летаю здесь по студии, мешаю, конечно, нашему звукорежиссеру, но мне так это
2: но
1: нравится.
2: Но ловим, друзья, ловим.
0: На подъеме.

0: Одно.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Единый урок, который посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет в школах Беларуси 7 мая, сообщили в Министерстве образования. Как отмечается на сайте ведомства, проведение данного урока направлено на патриотическое воспитание, расширение знаний школьников о подвиге белорусского народа в годы войны. Особое внимание в этом году, который объявлен в Беларуси годом женщины, будет уделено теме женского подвига на полях сражений и в тылу. Министерство обороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Москва рассчитывает на принятие аналогичного решения Киевом. Российской стороной будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду. Первый замначальника Госатомнадзора сообщил, что после того, как будет принято решение о площадке, начнется проектирование самого объекта. Также будут определены конкретные технологии. Открытое обсуждение выбора площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет с августа по сентябрь. Строгие запреты на посещение лесов введены в 13 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за 4 класса пожарной опасности запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Схожая ситуация в Минской области. Полностью закрыты 4 района – Вилейский, Дзержинский, Минский и Солигорский. На карте Минлесхоза красным цветом отмечены и 3 района на Гродненщине – Берестовицкий, Волковысский и Свислочный. В таких случаях посещение леса категорически запрещено, даже пешком.
1: Погода.
0: Погода в Беларуси в ближайшие дни будет очень нестабильной. Коррективы внесут циклонические вихри, которые ухудшат погодные условия, неся грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Кроме того, разделят территорию страны на прохладный северо-запад и теплый юго-восток. Сегодня же в Минске переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: душа ее просит.
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
2: 10:06, точное столичное, друзья. С вами мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
3: И я Андрей Асимович.
2: Ну и наши традиционные приветы в это время, конечно, в адрес тех, кто за рулем. Ребятушки, спасибо за то, что выбираете нас. Спасибо, что 24/7 с нами на связи. Кстати, водители, спрашиваем вас, а какие у вас существуют маленькие радости? Сегодня, кстати, о радостях и говорим.
3: Ну и вот время, весна, да, садят огороды, копают... не копают, садят картошку, да. Вот пишет нам дядя Митя, вот такой ник у человека.
2: Так.
3: Я чувствую неимоверную радость, когда проклюнулся первый лист на моей рассаде помидоров. Значит, зиму пережил, душа на месте и делу быть. Вот. Слушай, такой тут... позитивный заряд.
2: Иоанна Митя... нам пишет тоже, она копает сейчас в огороде, там травку выдергивает, говорит, под вас щебет и под мой хохот. В общем-то, вся травка сама прыгает в корзиночку, и такая красивая рассада и клуб. Клубничка там такая красивая у него.
3: А я недавно видел видео в интернете, где лабрадор где-то в Беларуси помогает закапывать лунки для картошки. Вот перед ним бросают картошку, он мордой закапывает.
2: Ой,
3: понимаешь? Такого помощника каждому, наверное.
2: Ну, кстати, вот Петр Петрович написал, знаешь, о чем? Радость, когда приходишь домой после работы, а тебя встречает твой питомец. У меня, например, собака Чарли. В общем, радости невероятно сколько.
3: Ну, и еще Татьяна пишет, что радость, когда ничего не болит, когда все близкие здоровы, и ты чувствуешь себя на подъеме. Вот так вот перекликнулась.
2: Слушайте, ну это не маленькая радость. Когда все здоровы, вот я сегодня с утра, знаешь, убедилась в том, что у меня там люди, которые... к которым я неравнодушна. Они здоровы, мои друзья.
3: Что хвост не отваливается.
2: Это замечательно,
3: спину не ломит.
2: Да. Так, смотри, Танюша что написала. А у меня, ребята, сегодня радость. Мне привезли после ремонта скутер. Вам желаю хорошего дня.
3: О.
2: Потому что когда человек действительно... имеет средства передвижения. Да. Ну, машину, когда из ремонта забирают.
3: Да, шикарное ощущение. Ну, кошелек только не радует в этот момент. Но а так, есть еще вот такая радость от Евгении. Найти пузырчатую пленку и давить каждую по отдельности. Вот такая маленькая
2: тоже
3: радость.
2: Да.
3: А пузырчатая пленка — это залог того, что ты какую-то бытовую технику себе приобрел. Тоже
2: Наташа
3: радость.
2: Наташа написала, как водитель, вот сразу отозвалась. Я радуюсь, когда в 20 градусов мороза твой дизелек завелся с первого раза. Ох, да, это такие зимние радости. А вот, смотри, Серега про какую радость написал. А моя маленькая радость, когда встаешь утром, одеваешься на работу, а жена говорит, дурень, куда собрался? Сегодня ж выходной.
3: Ой, пойдем садить картошку. Тут еще огород не прополон.
2: Слушай, тебе проснулся дачник. Дорогие дачники, заберите Андрея на выходные.
3: Это вирус, надышался.
2: Вы смотрите, я не могу. Все время про картошку какую-то говорит, а?
3: Такая пыльца, знаешь, она опыляет всех людей и делает весной их немножко дачниками.
2: Друзья, наш эфир на Роксе продолжается. Ваши комментарии на заданную тему мы по-прежнему ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
3: А также на нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс». М.
2: А вот вам телефон прямого эфира. Пожалуйста, 8017-363-1013.
1: Рокс. На подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну и совсем скоро, друзья, приглашаем всех в шлягер-шоу, где раздаем подарки, слушаем хорошую музыку, ну и азарт здесь присутствует.
2: Ну, самое главное, дозвониться 8017-363-1013, друзья, если вам удастся отгадать имя исполнителя и название песни, ну, значит, у вас сегодня день складывается так же хорошо и удачно, как и у нас.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну а про дороги Минска что можно сказать? Они почти свободны. Есть небольшое затруднение на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. Ну там всего лишь на 5 минут задержитесь.
2: На 8 минут можно застрять на Сурганово. От Максима Богдановича до Платонова 7 минут проведете на Лобанка. Улица Кунцевщина от Мазурова до Матусевича. Ну и 5 минут на проспекте Газеты «Звезда» от улицы Любимого до Алибегова.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Эхти! Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
3: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
4: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinakaya.by. Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» — это свобода движений.
2: Ну а у нас в гостях посмотрим сейчас кто. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Приветствуем.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
3: Иван.
2: Иван, очень приятно. Иван, а вы откуда с нами разговариваете? Из бункера какого-то? Что-то очень плохо слышно.
3: В гараже.
1: В гараже. Телефонная линия.
2: Вань, может быть, выйдите все-таки из гаража, чтобы мы вас немножечко получше слышали, потому что в противном случае нам придется прекратить разговор с вами, потому что действительно связь не очень хорошая.
1: А что чините, Иван?
3: Да. Как лучше?
2: Ой, намного лучше, конечно. Смотрите, птички поют, солнышко светит. Иногда надо делать паузы, вот для того, чтобы хотя бы дозвониться.
1: А вы в гараже прячетесь от жены или что-то чините?
2: Иван. Иван пропал.
3: Да.
1: Связь. Вот такая у нас связь. Ну, это бывает.
2: Друзья, дозванивайтесь. 8-017-363-10-13. Что-то у нас сегодня с Ваней-то не сложилось. Но в следующий раз вот точно Иван будет знать, что прежде чем дозвониться до Рокса, во всяком случае, нужно выйти из укрытия.
1: Ее величество фортуна. Бывает так. Ну, продолжаем. 8-017-363-10-13. Что сейчас будет происходить?
2: Здравствуйте.
1: Да, доброе.
2: Сейчас будем знакомиться. Как зовут вас?
4: Татьяна.
2: Она звалась Татьяна. Татьяна, сейчас послушаем отрывок из песни. Ваша задача отгадать, кто ее поет и как она называется. Удачи.
4: Хорошо.

0: что-то важное сказать вы хотите нам, наверное.
1: Да, я думаю, что у Татьяны получится сказать нам что-то важное, Тань. Вспомнили?
2: Да-да, это что-то из старого, что-то не новенькое.
1: Да, это правильно. Такое, знаете ли, я бы сказала, даже классика души. Классика, возможно, советского кино. Не знаю, лично я к этому исполнителю...
3: Проводы... Подождите.
1: Ну?
3: Проводы любви Кикабидзе.
1: Конечно!
4: Вот и все, что было. Вот и все, что было. Ты как хочешь это назови.
0: Чертоги разума. Сыграли, сыграли
1: хорошо.
0: Все-таки.
1: Как же это по-настоящему, Татьян. Спасибо, что отгадали с первого раза. Потому что вот, честно говоря, этого
0: хотелось,
1: исполнителя
0: чтобы...
1: не хотелось вот никак сегодня подсказывать. Вот хотелось, чтобы его отгадали сразу. Непревзойденный Вахтанг Кикабидзе. Ну что, держите микрофон, передавайте привет. У вас минута славы на Роксе.
2: Всем тепленького дня. Погода шепчет. Не переживать на работе.
1: О,
2: скоро вечер.
1: Молодец.
2: И на велосипед.
1: О, класс.
0: Хороший призыв. Ну, вы сегодня наша победительница. Мы вручаем вам подарок. Где и когда его забрать, услышим и узнаем после эфира.
4: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Ночную услугу МРТ внедрили во второй центральной поликлинике в Минске. Сейчас аппарат работает еженедельно в ночь четверга, но если услуга будет востребована, перечень учреждений расширят. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня. Последний звонок уже 23 мая. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая здесь пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной – Берлинской операции.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Собирают ландыши в Беларуси для личных нужд. Ну, небольшой букетик не запрещено, так как они не занесены в Красную книгу. Однако массовый сбор на продажу незаконен. Сегодня расскажем о ландышах.
2: Все про все.
3: В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии. А по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада.
1: Русская же легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную деву.
3: А вы знали, друзья, что ландыш полностью ядовит?
1: Ой.
3: Да, все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, который повышает силу сердечных сокращений. Поэтому ландыш может чрезмерно разогнать ваше сердце, которое потом не выдержит.
1: Ого! Ландыш, друзья, один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был, ну, конечно, ландыш серебристый. Помните этот аромат? Кстати, Dior выпустил ландышевый аромат Диориссимо в 1956 году.
3: А еще ландыши – это одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны.
1: Как интересно, вот бы посмотреть. Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это, конечно, песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл Маркс Старт». Город до сих пор, кстати, этот существует, но сейчас его называют по-другому – Хемниц.
3: Ну что ж, друзья, пускай ваша весна будет такой же легендарной, как «Ландыши» от Фаберже, и такой же громкой, как хиты Гелены Великановой.
1: Наслаждайтесь моментом, берегите сердца и ловите правильную волну. Волну «Радио Рокс».
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон,
2: Зон, Зон. Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио «Рокс».

0: паруса.
1: Реклама.
2: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на

0: на подъеме. Рокс.
1: Вот что же такое маленькая радость? Ну, для каждого своя. У кого-то вот ты надеваешь джинсы и находишь там какие-нибудь 50 рублей, например. Ну, радость, да. Или когда муж забрал детей и ушел на прогулку, а пульт от телека принадлежит только тебе, ну и коту твоему, например. Сегодня, друзья, мы в нашем утреннем шоу «На подъеме» хотели знать, спрашивали вас, вот что сегодня подсластило ваше утро. И вот еще одна порция ваших посланий.
2: А вот Григорий написал нам, у меня такая радость была буквально вчера. Ремонтировал свою аудюху и пытался открутить болт под развал схождения на задней подвеске. В общем, не шел, потом разогрел, новый ключ поставил и... Ура! Болт поддался,
1: классно.
2: Открутился, ключ не сломан, болт целый. Ну, неужели это не маленькая радость? Многие механики и те, кто чинят машины своими руками, ох, как вас понимают, Григорий.
1: Так, смотри, что нам Карина написала. Ребята, будете смеяться, но моя маленькая радость, это когда на весах утром минус 500 граммов, хотя вчера вечером, простите, но сожрала полкило пельменей. Видимо, за ночь организм так испугался такой наглости, что решил все как-то аннулировать. В общем, у меня сегодня минус 500, я рада.
2: А вот есть еще и профессиональные радости. Люба написала нам, она работает кондитером. У меня радость, когда достаешь, допустим, корж из духовки, а он идеально ровный, с такой красивой горкой, без трещин. Получается какая-то магия кулинарная. Вот такая у меня радость.
1: Так, вот знаешь, сейчас о наболевшем. Ты поймешь. Инна пишет. Ребята, доброе утро. Спасибо за вашу тему. Вот моя маленькая радость, это когда на родительском собрании в школе твоего ребенка не назвали в списке особо отличившихся хулиганов. Сидишь, смотришь в потолок и думаешь, господи, пронесло.
2: Или забыли.
1: Или просто, да,
2: ну, друзья, а знаете, ученые предлагают вообще коллекционировать радости. Как это делать? Ведите дневник радости. Допустим, фотографируйте мелочи, сохраняйте какие-то памятные билетики, открытки. Это не просто приятно воспоминания, это ваша, получается, личная коллекция счастья, которая в трудные минуты вам потом поможет.
1: Да, друзья, ну что ж, завершается наш эфир, наше сегодняшнее время уже вышло, но ваши маленькие радости, друзья, пускай остаются с вами. И вот из таких вот секундных улыбок, удачных светофоров по утрам, вкусного кофе, и складывается один большой крутой день. В общем,

0: держим хвост пистолетом, прибавляем громкости и идем по этому дню широко распростертыми объятиями.
1: Ну а с вами все эти 4 часа было утреннее шоу «На подъеме». И ведущая я, Андрей Асимович.
0: И я, Наташа Ладыгина. Кстати, я с вами надолго не прощаюсь. Сегодня услышимся в народно-поздравительной программе «Был бы повод» в 13:00.
1: А я желаю вам счастья и радости в нынешнем дне. Услышимся завтра.
2: «На подъеме». Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! Сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 11 часов.

студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Ночную услугу МРТ внедрили во второй центральной поликлинике в Минске, сообщает Ньюсбай. Сейчас аппарат работает еженедельно в ночь четверга, но если услуга будет востребована, перечень учреждений расширят. Как отметили специалисты, ночное время для некоторых пациентов даже предпочтительнее. Для обследования ряда органов и тканей врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов, а ночью соблюсти эти условия гораздо проще. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня. Именно в этот день им вручат аттестаты как общего среднего образования, так и особого образца с золотыми и серебряными.

0: Паренек с Юлей Кадушкевич.
1: Привет-привет всем слушателям Радио Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и я торжественно объявляю хороший денек официально открытым. А если до этого момента что-то шло не так, не туда и вообще куда-то в кривь и в кость, можно смело выдохнуть, забудьте об этом как плохой сон после пробуждения. Потому что сейчас, вот прямо в этот момент, начинается новая глава вашей личной истории. Все непременно наладится, все улучшится, все исправится. Это не просто слова, это закон хорошего денька. А знаете, что интересно? Каждый новый час – это новая возможность, новый шанс, новое начало. Вы, например, можете прямо сейчас сказать: «Стоп, перезагрузка, начнем с чистого листа». И жизнь послушается, повернется к вам лицом и даже улыбнется. А все почему? Да потому что мы так хотим. И не могу не привести в пример слова Коко Шанель: «Успех – это не конечная станция, а само путешествие». И мы с вами отправляемся в это путешествие вместе с вашей любимой музыкой, с верой в себя и с надеждой в душе. А дальше слушаем лучшие песни о главном, о любви, мечтах, о том, что делает нашу жизнь настоящей, потому что музыка – это язык, который понимает каждое сердце, каждая душа. Поехали!
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Радио «Рокс».
6: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
7: Мама, мы едем на дачу.
8: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
7: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
8: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
7: Ура! Мы едем на дачу!
9: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: ты. Хороший денек продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. И сейчас я расскажу, чем этот день запомнился в истории.
1: Удивительная вещь. События.
0: Родились Карл Маркс, немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель и историк. Наиболее известными его трудами являются «Манифест коммунистической партии» и «Капитал». Юрий Назаров, замечательный актер театра и кино, народный артист России. Леон Измайлов, советский российский писатель-сатирик, сценарист, артист эстрады. Наталья Хорохорина, советская российская актриса театра и кино, исполнительница роли Верки, почтальонши, влюбленной в Сашку Ходоса из нашего любимого фильма «Белые росы». Итак, праздники 5 мая. Международный день акушерки. От всей души поздравляем. Огромное вам спасибо за ваш труд и терпение вам и успеха, ведь вы одни из самых главных людей, когда на свет появляется новый человек. День советской печати, день водолаза, день шифровальщика, Всемирный день общения. Да, кстати, если давно ни с кем не говорили по душам, самое время это исправить. Сегодня можно. А в Южной Корее день рождения Будды, в Японии день детей. Красота! А по народному календарю – Луков день. Еще этот праздник называют Луковницей. Он совпадает с церковным днем памяти святого Луки, которого считали покровителем врачей, целителей и художников. А видите, как здорово совпало, сегодня день акушерки. Крестьяне начинали работы в полях. В Луков день нужно было обязательно посадить лук. И также на столе тоже должен присутствовать лук, чтобы избавиться от семи недуг. Поэтому хозяйки в этот день готовили всевозможные блюда с луком. А, кстати, Луков день отмечали не только весной, но и осенью 20 сентября, когда собирали урожай лука и готовили его к хранению или продаже. Итак, самое главное – приметы на 5 мая. Гроза обещает теплое лето и обильный урожай, так что ждем сегодня грозу. Если услышите, передавайте друг другу радостные новости, значит, лето будет теплым. А если кукушка кукует долго и громко, то ближайшие дни будут погожими. Тоже хорошая примета. А найти в Луков день монетку к большой прибыли. Так что, собственно, все три приметы нам на руку. Желаю хорошего продолжения рабочего дня, дорогие друзья.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни –

0: Привет-привет всем, кто только к нам присоединился. Это Рокс, хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, собрала для вас полезные советы, о которых многие знают, но часто забывают.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Итак, дорогие друзья, начните день с улыбки, это переключает мозг на позитив, а выпейте стакан воды сразу после пробуждения, это пробудит организм. Запланируйте сложные задачи на начало дня, в первой половине продуктивность выше. Научитесь говорить «нет» без объяснений, это качество убережет вас от многих проблем. Неустанно благодарите людей даже за малое, это укрепляет вашу связь и повышает авторитет. Не тратьте больше, чем зарабатываете, это аксиома богатства. Научитесь делиться своими проблемами с близкими людьми, в одиночестве они только растут и множатся. А старайтесь читать хотя бы 30 минут в день, это расширяет кругозор и тренирует мозг. При стрессе дышите глубоко и считайте медленно, до 10, это успокаивает нервную систему и снимает напряжение, можно также считать еще от 10 до 1. Не бойтесь ошибаться, ошибки учат и дают опыт, повышают мастерство. Вот такие простые, очень полезные советы, дорогие друзья, берите себе в каждый день, и пусть у вас все получается.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: делаешь? Поймите, музыка.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Радио Рокс.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте.

0: и ресурсы. Звоните 7283, сайт Agrofilter by. Agrofilter – сила в каждой детали.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, индукционная варочная панель Haier с объединением зон нагрева и функции Boost со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Итак, впереди у нас временная пересменка. Новый час спешит на смену старому.

0: разглядеть, вот и все. Поэтому делаем звук погромче, слушаем лучшие песни о главном, любуемся красотой за окном и перезагружаемся. Начнем новый час хорошего денька с яркой энергией, с улыбкой и верой, что впереди еще так много хорошего.
1: Здравствуй, упавшая с неба звезда, лучиком ярким горишь и сверкаешь. Знаю, ты хочешь земного тепла и о любви настоящей мечтаешь. В нежный весенний цветок превратясь, ты в ожидании счастья застыла. Звездная пыль превратила пылкую страсть в воспоминания твои у камина. Дым

сигарет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Как я люблю каждый твой лепесток, от греха не спасают молитвы. Для объяснения нет нужных слов.

врет, что любви больше нет. Все в этом мире не вечно, и даже звезды вдали

мила, невероятная сказка, сошедшая с неба звезда, невероятная сказка.

сигарет лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Лезет мне в душу обманом, врет, что любви больше нет. Врет, что любви больше нет.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились почти на 24,5 миллиона долларов и на 1 мая 2026 года составили более 15 миллиардов 260 миллионов долларов, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2026 года должен составить не менее 9 миллиардов долларов. За сутки в милицию поступило более 500 сообщений о телефонных мошенниках. Задержаны трое курьеров, в которых изъято более 32 тысяч рублей. Зарегистрировано 59 IT-преступлений, заблокировано 278 фишинговых сайтов и 62 иностранных платежных реквизита. Приостановлены операции по 70 счетам, сообщили в МВД. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц, это так называемое телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и торговля на финансовых биржах. Около 200 представителей Федерации профсоюзов, отраслевых профсоюзов, правкомов, столичных организаций и предприятий, молодежь выступили добровольцами по сдаче крови. Мероприятие организовано при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В Доме профсоюзов такая инициатива организована уже во второй раз. В прошлом году во время аналогичной акции было сдано порядка 150 донаций крови. В целях безопасности для всех участников перед началом процедуры добровольцы проходят соответствующее медицинское обследование. В Гродно проходит подготовка к Республиканскому фестивалю национальных культур. Сам праздник пройдет 5 и 6 июня. В нем в этом году примут участие представители 42 национальностей. Всего же в Беларуси гармонично существует более 150 национальностей и 25 религиозных конфессий, сохраняя взаимное уважение, обогащая общую культурную палитру. Гости праздника смогут познакомиться с музыкой и литературными традициями, а также попробовать блюда национальной кухни. В этом году будет продолжена традиция посадки деревьев представителями разных национальностей на Аллее Дружбы в Калужском парке.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: А вот она, макушка дня, полдень. Мы на Роксе, с вами Юлия Кадушкевич и, конечно, хороший денек. Друзья, прочитала интересную новость, сейчас поделюсь. Пограничники Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, хотят использовать змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения в страну. Интересно, а как им объясняют, кого можно кусать, а кого нельзя? Это у Евгения Петросяна, помните, была такая юмореска. Пришел в лес, а там табличка «Кабан твой друг». Ну хорошо, я об этом знаю, а кабан об этом знает? Я помню, меня в юности это очень смешило. А так дойдет до того, что теперь морские границы будут охранять дельфины, горные орлы, а наши белорусские границы – белорусские зубры и лоси. Да, чудес в мире хватает, а мы давайте лучше слушать отличные песни, пить кофе и радоваться, что в наших водоемах пока не водятся крокодилы.

0: Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
1: Мама, мы едем на дачу.
2: Эхти! Аллергены атакуют в любое время года.
1: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
2: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
1: Ура! Мы едем на дачу!
3: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Эванстоне, штат Иллинойс, показала возможность направлять содержание сновидений. Участники эксперимента, которым во время фазы быстрого сна проиграли звуковые сигналы, связанные с нерешенными головоломками, чаще видели эти задачи во сне и в итоге решали их эффективнее. А в исследовании использовалась техника целевой реактивации памяти, ТМР. Участники пытались решить сложные головоломки, каждая из которых была связана с уникальным звуком. А затем, пока они спали в лаборатории, ученые отслеживали их мозговую активность и во время сна проигрывали звуки, связанные с половиной нерешенных задач. А в результате 75% участников сообщили о снах, включавших элементы этих головоломок. Пазлы, которые приснились, были решены с гораздо более высокой частотой, а 42% против 17% для тех, что не появлялись в сновидениях. А у 12 из 20 участников сны чаще отсылали именно к тем головоломкам, на которые были звуковые подсказки. Чудеса, да и только!
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Продолжу вас удивлять. А вы уже везде побывали? Отдыхали в разных отелях по всему миру? Не знаете, куда отправиться в отпуск? Для вас стартап из Сан-Франциско.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Компания Space объявила о планах построить на Луне первые отели и рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году. Она обосновывает свои цели тем, что стоимость вывода на орбиту грузов в последние годы значительно снизилась, а запуски грузов в космос продолжат дешеветь благодаря растущей конкуренции на рынке, в том числе и в других странах мира. На первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли. Это будут надувные модули, рассчитанные на 2-4 человек. А при условии 3 полетов в год стоимость в расчете на туриста составит 416 тысяч долларов. А далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств, в Сан-Франциско смогут принимать 10 гостей. Стоимость путевки может снизиться до 83 тысяч долларов. А подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029-2031 годы, так что копим деньги, а до 2032 года есть еще время, вот там уж мы отдохнем по полной.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Вот и наступает момент, которого многие ждут. Совсем скоро распахнет свои объятия народно-поздравительная программа «Был бы повод». У вас еще есть время написать поздравительное сообщение на наш вайбер, код 33-699-102.1. И большая просьба. Написав, перечитайте, отредактируйте, выделите большой буквой ударение в сложных фамилиях. А чтобы ничто не омрачало торжественность момента. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич. На часик уходим отдыхать, готовить для вас интересные истории. А вы празднуйте дни рождения, свадьбы, юбилеи на всю страну.

0: Ладыгина.
1: На часах 13:56, а у меня перед глазами еще два письма. Вот они, пожалуйста, тут любящая мамочка вместе с братом Никитой сегодня собрались, чтобы поздравить любимого дорогого сыночка Владимира Корниенко с днем рождения. Очень хотим пожелать Владимиру крепкого здоровья, успехов, благополучия, исполнения желаний, надежных и верных друзей. Пускай каждый день приносит только положительные моменты. Ценим, любим, уважаем и просто обожаем. Ах, Владимир, с большим удовольствием присоединяемся. Ну, а вашей мамочке особенный привет в ваш день рождения. Будьте счастливы и будьте здоровы. Ну и последнее письмо. Дорогой Рокс, сегодня исполняется целых 9 лет самой нежной, самой милой, самой доброй девочке, нашей внучке Гиревой Дашуле. Дорогая Дашенька, дорогая внученька, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Ты наш цветочек, наша радость и наше солнышко. Будь всегда такой же милой, прелестной, доброй, ласковой, умненькой и веселой. Украшай собой этот мир. Здоровья тебе, успехов, счастья. Пускай на твоем пути встречаются только хорошие люди. Мечты сбываются, а желания исполняются. Мы тебя очень любим и счастливы, что ты у нас есть. И под этим письмом, Дашенька, подписались дедушка Олег, бабушка Олеся. И вот какую просьбу передали мне, как ведущей. Пожалуйста, если можно, для нашей принцессы песню Владимира Преснякова «Котейка». Она ее просто обожает. Вот вы знаете, я думала и придумала. Я думаю, что Владимир, именинник Владимир Корниенко, ну, ни в коем случае сегодня не будет против этой замечательной песни, тем более, что она действительно такая умненькая и красивенькая, как и наша именинница Дашуля. Давайте мы сегодня уважим нашу самую юную именинницу и послушаем в конце эфира именно это произведение. Не побоюсь этого слова. Ну что ж, друзья, я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю вам счастья. Желаю вам солнышко, желаю вам весеннего настроения. Ну и назначаю встречу на завтра ровно в 7 утра. Услышимся. Всем счастья. Ушла. Пока.

как на территории Беларуси, так и за ее пределами, способствуя сохранению и популяризации белорусской культуры. Водители такси обязаны информировать пассажиров об ориентировочной стоимости поездки при посадке от борта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Ранее пассажиры нередко сталкивались с тем, что поездка выполнялась по счетчику, а итоговая сумма оказывалась значительно выше ожиданий и становилась поводом для споров и даже судебных разбирательств. Новые правила расширяют права пассажиров. Единый бренд спецодежды по заказу Министерства промышленности представили предприятия концерна «Белэлектпром».

0: Показали практичную, в то же время стильную форму как для сварщиков, крановщиков, так и для руководителей. Не только технологичная, но и современная одежда с фирменным дизайном. Выбирали его через конкурс среди предприятий отрасли. Беллэкпром готов изготавливать такую спецодежду в больших объемах. В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в этом году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды. Особое внимание безопасности граждан. Специалисты ОСВОД и МЧС проводят профилактические рейды на воде, а также готовы оперативно оказать помощь гражданам при необходимости. В Беларуси в этом сезоне в местах массового отдыха за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов. Купальный сезон в Беларуси продлится до 30 сентября.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Минске ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. В Гродно 22-24, в Витебске 23-25, в Могилеве 25-27, в Бресте 26-28, в Гомеле до 29 градусов тепла. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня, Радио Рокс.
2: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, хороший денек возвращается, а с ним и я, Юлия Кадушкевич. Мы на Рокси, и это здорово. А вторая половина вторника идет полным ходом. Самое время собраться с мыслями, поднапрячься, чтобы финишировать ярко, талантливо и неоспоримо. Вот так-то. Да, кстати, вы не забыли, сегодня Всемирный день общения. Представляете, можно присоединиться к этому поводу, ну и, например, позвонить тому, с кем давно не разговаривали, обменяться последними новостями, вспомнить юность, в общем, погрузиться в теплые воспоминания. Пусть ваше общение сегодня приносит вам только радость, энергию и хорошие вести. А пока заряжайтесь отличным настроением с вашей любимой музыкой.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон,
0: Озон, Озон. Радио Рокс. Лучшие песни часа представляет препарат Цитрин от доктор Редис.
2: Мама, мы едем на дачу.
3: Ахти!
4: Аллергены атакуют в любое время года.
2: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
4: Хорошо, что есть Цитрин. Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
2: Ура! Мы едем на дачу!
0: Цитрин. Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Redis Laboratories Limited.
5: Я не умею писать стихи.

0: Хороший денек на Рокси продолжается, и с вами Юлия Кадушкевич. Для вас смешные истории про дачу. Дача, да? Как много в этом слове для сердца нашего сплелось, как много в нем отозвалось.
1: Удивительная вещь. История.
0: А супруга на даче варила варенье, пишет мужчина, и добавила в него немного агар-агара для желирования в первый раз. А перевернула баночку, чтобы остывала крышкой вниз, а когда поставила банку на стол крышкой вверх, все варенье осталось наверху. Дно на 2 сантиметра в банке пустое, и теперь мы его называем варенье Гарри Поттера. И еще одна история. Дед с бабушкой всегда брали меня с собой летом на дачу. Однажды дед нарвал в огороде огурцов в подол рубашки, пишет девушка. А взял один, откусил и с возгласом «фу, какой горький!» швырнул его в заросли ежевики. А спустя пару секунд он вдруг замер, резко поменялся в лице и выдал: «А где мои зубы?» У него ведь была вставная челюсть, и он выкинул ее вместе с огурцом. Мы с бабушкой долго над ним смеялись, пока он граблями пытался достать зубы обратно. Огромное спасибо, что поделились такими чудесными историями. А надеюсь, наши прекрасные дорогие слушатели, вам они тоже понравились.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Истории про дачу не заканчиваются. Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Дача у меня уже несколько лет, пишет мужчина. Я ее обожаю, строю своими руками, сажаю картошку, шашлыки, друзья, речка, грибы. Одним словом, красота. Но вот соседам не повезло. Достал он меня уже со своими жалобами. Мол, его кот Василий постоянно получает от моего. Коты у нас гуляют сами по себе, не сидят в доме, так что время от времени встречаются где-то на участках и устраивают махач. В очередной раз сосед ныл, что я должен что-то с этим сделать. А потом, в общем, заявил, что сам разберется и натренирует своего кота давать сдачи. Я подумал, что он прикалывается, но нет. Каждый раз, как загляну через забор, он с котом реально тренируется, заставляет его лапами по мешку бить и показывает, как отбиваться. Я долго смеялся, пока недавно не увидел, как его кот реально отмутузил моего. И знаете что, так обидно вдруг стало. Теперь буду тренировать своего, пусть готовится к реваншу. Мы еще покажем. Ну, надеюсь, с котами будет все в порядке. Желаю им мира и хозяевам тоже. Хорошего продолжения рабочего дня, дорогие друзья, и только отличного настроения.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте кухню выгодно. В 21 век Бай кухонный гарнитур от 96 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Автомобіль за 3 рублі? Худшею дискаунтери грошей. Увесь май за звичайные покупки отримлівайте шанс выиграть автомобіль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра.грошек.бай. Телефон +375 44 7.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франция.
1: Радио Рокс.

Спасибо, что были с нами в этот прекрасный жаркий майский вторник. А я развлекала вас интересными фактами, невероятными новостями и веселыми историями про дачу. А впереди еще много хорошей музыки. Конечно, эстафету примет шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, говорю всем пока-пока. До завтра!

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Завершается музыкальный час на Роксе, и наше время, отведенное для хорошего денька, подходит к концу.

0: рубрику «Победы». Победный залп по ценам! По 12 мая Ситибел Ювелирторг и Кристалл. Выгода на ювелирные изделия до 75%. Телефон 029-395-7395. Сайт belyuvelirtorg.by.
1: В Беларуси 3 часа дня.

0: лавочке сяду с горемыкою.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Единый урок, который посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдет в школах Беларуси 7 мая, сообщили в Министерстве образования. Как отмечается на сайте ведомства, проведение данного урока направлено на патриотическое воспитание, расширение знаний школьников о подвиге белорусского народа в годы войны. Особое внимание в этом году, который объявлен в Беларуси годом женщины, будет уделено теме женского подвига на полях сражений и в тылу. Министерство обороны России сообщило, что в соответствии с решением Владимира Путина 8-9 мая объявляется перемирие в честь Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Москва рассчитывает на принятие аналогичного решения Киевом. Российской стороной будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду. Первый замначальника Госатомнадзора сообщил, что после того, как будет принято решение о площадке, начнется проектирование самого объекта. Также будут определены конкретные технологии. Открытое обсуждение выбора площадки для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет с августа по сентябрь. Строгие запреты на посещение лесов введены в 13 районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза. Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где из-за 4 класса пожарной опасности запреты введены в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском районах. Схожая ситуация в Минской области. Полностью закрыты 4 района – Вилейский, Дзержинский, Минский и Солигорский. На карте Минлесхоза красным цветом отмечены и 3 района на Гродненщине – Берестовицкий, Волковысский и Свислочный. В таких случаях посещение леса категорически запрещено, даже пешком.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем 23-25. Ближайшей ночью по всей территории Беларуси температура воздуха от 13 до 15 градусов тепла. Кратковременные дожди возможны в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. И, конечно же, всех сегодня мы поздравляем с Днем Печати. В Беларуси 5 мая отмечается День Печати, поэтому мы поздравляем всех сотрудников печатных СМИ, журналистов, корреспондентов, фоторепортеров, издателей, полиграфистов с их профессиональным праздником. И, конечно, желаем вдохновения, креативных идей и успешных проектов. Ну, а проект под названием «Легкие будни» начинает свою работу, и у нас, дорогие друзья, к вам вопрос. Вот век высоких технологий, да, когда у нас практически все либо в компьютере, либо в телефоне, какой печатной продукцией вы пользуетесь сегодня? Были ли вы когда-нибудь в типографии и видели ли, как печатаются газеты и журналы?
2: И книги.
1: И все остальное, да, и да. Книги, и открытки.
2: Потому что, ну вот, честно говоря, я никогда не видел, ну, по телевидению я, конечно, видел, как печатается вот это все, как устроена типография. Когда-то документальный фильм, приуроченный тоже вот ко дню профессиональному, но так, чтобы воочию, нет. Правда, у меня потрясающая знакомая Ирина Сазанович, вот она выпускала книгу сказок, и она, конечно, искала, где можно напечатать, как можно напечатать. Там столько нюансов, там столько всего интересного, но в этом надо, конечно, разбираться. Потому что одна типография тебе будет предлагать одно, другая — другое. Ну, там
1: очень много тонкостей разных.
2: Которые надо знать. Которые надо знать. Ну и опять-таки, не всегда получается то, как хочется, потому что это и цвет, и буквы, и все остальное. Вот, помнишь, как-то в советское время появились какие-то не очень качественные, что ли, текст в книгах.
1: Да.
2: И вот сложно читать было. Сложно. Ну, то есть книга...
1: Шрифт какой-то вот был шрифт, уже непривычный, да.
2: Мелкий,
1: пробелы, да, расстояние между строчками.
2: Для глаза было не очень, что называется. Потом, слава богу, стали появляться нормальные книги разных форматов. Кому-то это нравится, кому-то то, но появляются. А сейчас полнейшее разнообразие.
1: Да, но я еще помню тоже раньше, в моем детстве, во всяком случае, печатали открытки на вощеной бумаге. Такой, и сама эта вощеная бумага. Боже мой, как же они пахнут. Это совершенно другой запах краски. Я могла часами эту краску.
2: Слушай.
1: Это приятное. Сейчас нет такой краски. И, кстати, раньше газетами мыли там окна, шапочки из газет делали, краска не бралась. Сейчас
2: очень. Подожди, нет, я хотел сказать, что одно время не бралась, а потом, ой, как бралась. Ты не успеешь взять в руки газету, уже руки черные.
1: Я про это и говорю.
2: Да,
1: да. Как я однажды думаю, ну все. Я уже смертельно болею, у меня уже руки почернели. Оказывается, это краска от газеты.
2: Да, ну, всякое бывает. Друзья, ваши истории связаны, так сказать, с печатью. Может, вы тоже издавали когда-нибудь книгу?
1: Может быть, да. Может, обращались в типографию. Может быть, вы автор книги какой-то.
2: Или, может быть...
1: Печатаетесь где-то в журналах, газетах.
2: Были забавные истории. Может быть, там, да, действительно, как автор статьи какой-то. Рассказывайте. Ждем вот эти истории в Viber 33-699-102-1.
1: И оставляйте комментарии на нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Скажи

0: Временной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека. Опять-таки напоминаем, что мы в преддверии великого праздника, Дня Победы, поэтому наши портреты связаны именно с этим событием. Послушайте нас внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Это такая подсказка уже, собственно говоря, прозвучала.
2: Да, итак, 20 февраля 1903 года в селе Хотино Лепельского уезда Витебской губернии родился мальчик, которому суждено было стать легендой. В графе «Национальность» он всегда писал «Беларусь», хотя в шутку называл себя белорусом французского происхождения. Поговаривали, что среди его предков был французский офицер, оставшийся в Беларуси после войны 1812 года.
1: Ну, это опять-таки по легендам, потому что родился он в бедной крестьянской семье. С раннего детства он трудился на полях, потом работал на Витебской фабрике. Наш герой, кстати, с радостью принял Октябрьскую революцию и стал учиться в партийной школе и помогать большевикам.
2: А почему он в партийной школе учился? Потому что сначала, когда учился в церковно-приходской школе, потом уехал в Витебск, работал на льнопредельной фабрике, а в 22-м году стал секретарем волосного комитета комсомола, затем секретарем комитета бедноты и окончил партийную школу в Витебске.
1: Да, в 1924-м он пошел добровольцем в Красную армию, в 26-м закончил Ленинградско-Борисоглебскую кавалерийскую школу командирского состава рабоче-крестьянской Красной армии. Наш герой продолжал учиться и дальше. В 1939-м с отличием закончил военную академию Фрунзе и накануне Великой Отечественной войны был назначен начальником штаба 36-й кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа. В 1936 году он был командирован за границу. О чем не знали ни его семья, ни сослуживцы. Командировка майора была служебной и секретной. На войну в Испанию. Стажироваться у товарища Альфреда, тоже командировочного. Станислав Алексеевич Вапшасов спустя несколько лет будет бить фашистов под Минском, командуя партизанским отрядом, который назывался «Местные». И наш герой, и Вапшасов готовились по линии Д. Партизанская война, организация диверсий и рейдов в тыл противника. В Испании наш герой, изучив опыт марокканской кавалерии фашистов, разработал и применил свою собственную тактику, позволившую ему громить немцев в Беларуси, Смоленском сражении и под Москвой. А фишкой было сочетание действий кавалерии, мотопехоты, бронемашин и мотоциклов. И после возвращения нашего героя из Испании, наш герой пошел на повышение в Москву, став начальником штаба 36-й особой кавалерийской краснознаменной ордена Ленина бригады имени Сталина.
2: То есть самое, что дислоцировалось в Хамовниках и считалось кремлевской. А 22 июня 41 года наш герой встретил в московском госпитале с острым радикулитом. Он тогда простыл на учениях незадолго до войны.
1: Но вообще во время войны сразу показал себя отличным командиром. Одним из первых советских командиров он был награжден орденом Красного Знамени. В августе 41 года возглавил отдельную кавалерийскую группу на Западном фронте, которая под его талантливым руководством сумела прорваться во вражеский тыл. За две недели казаки-кавалеристы уничтожили более 2000 немецких солдат, 9 танков, около 200 машин. Операция была по достоинству оценена советским руководством. За нее наш герой получил звание генерал-майора и орден Ленина.
2: Но это даже они умели стрелять, стоя на спине скачущей лошади или нырнуть под брюхо коня, и это породило среди немцев миф о диких русских казаках. И немцы были просто в панике.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: Или пишите имя нашего героя на странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек, кропка вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
5: Мама, мы едем на дачу.
6: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
5: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
6: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
5: Ура! Мы едем на дачу!
7: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания по обычной реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Ох, сколько сообщений. Ну, Мария предположила, что Марк Шагал.
2: Да, неожиданно.
1: Да. Ну, и я так смотрю, что все остальные написали, что это Лев Михайлович Даватор. И это совершенно правильный ответ.
2: Молодцы.
1: Татьяна еще дополняет, что в Гродно есть улица имени этого прославленного кавалериста. И надо сказать, что... Ну, особенно начало еще творческого пути. Вот помните, мы говорили, что после возвращения нашего героя из Испании он пошел на повышение в Москве, работал, стал начальником штаба и так далее. Так вот он дважды возглавлял кавалерийские колонны в парадах на Красной площади. И ему поручали обеспечить съемки художественного фильма «Александр Невский». Лично командовал массовкой, которая изображала битву русских с крестоносцами на Чудском озере и даже дублировал главного героя. Так что в некоторых эпизодах не Николай Черкасов, но Лев Михайлович.
2: Вот так вот.
1: Да, будем знать. Ну, а по поводу еще, ну, печально учить, потому что на самом деле жизнь очень быстро оборвалась. В практике генерал-майора было личное посещение частей корпуса, чтобы поддержать боевой дух солдат. И вот в декабре 1941 года наш герой со 2-м гвардейским кавалерийским корпусом находился у деревни Палашкино. И в этот раз он решил лично осмотреть позиции противника, но был замечен немцами. 19 декабря 1941 года он был смертельно ранен пулеметной очередью. А через два дня, 21 декабря, он был посмертно награжден медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. За мужество и героизм, проявленные в военных действиях, ему присвоили почетное звание Героя Советского Союза.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, друзья, что касается печати. Ну, например, Ольга написала: с таким вот нетерпением ждал.
2: С вами люди

0: Реклама.
1: Давно искали удобный диван? В 21 век Бай угловой диван всего от 172 рублей в месяц. Заказывайте сейчас, платите потом. Рассрочка на 12 месяцев на всю мебель от 100 рублей по 10 мая. 21 век Бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Фастбай» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7799.
0: Радио Рок.

0: Дай пять.
1: Прежде чем мы будем, разгадывать песню, кстати, ну, номер телефона стоит назвать, 363-1013, это городской номер, код Минска 017. Помнишь, нам человек прислал сообщение, что он печатал визит,

0: Ленский не мог найти номер телефона. И Енина нам объясняет, ну, не то, что объясняет, как бы акцент делает. Вы зачитали сообщение, что изготовитель визиток полчаса искал телефон заказчика, пора в отпуск. Ведь номер телефона был в самой визитке. В этом был весь смысл, заработался. Ну, понятное дело, конечно. Да, конечно. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это Иван.
1: Да.
0: Иван, рада вас слышать. Значит, от вас нужно 5 чисел от 1 до 33.
1: 1, 5, 10, 13,
0: и?
1: 20 и 20.
0: И 20. Угу. Хорошо. Смотрите, что получается.
2: Где эти рассветы, смех твоих песни?
1: По-моему, песня «Рассветы».
0: А что за рассветы?
1: Рассветы туманные, что для тебя.
2: Ага. Ясно, спасибо.
0: Нет,
2: спасибо,
0: это другая песня.
2: Кому-то помогли. Дорогие друзья, кто дозвонится, может назвать еще одно число, тем самым может открыть слово или несколько слов. Это уж в зависимости от того, что скрывается за этим числом. Открыты у нас 1, 5, 10, 13 и 20. Это «Где эти рассветы, смех твоих песни?»
0: Да, такое сочетание. «Где эти?» Где они?
2: Да-да-да.
0: Друзья, звоните 363-1013, код Минска 017. Я уже сказал 10-13, сам думаю, какие-то цифры знакомые до боли. Это же Иван назвал 1-5-10-13.
2: 10-13,
0: да. Да-да-да. Хорошо, ну, хотелось бы разгадать эту песню. Задача, наверное, не очень простая, потому что
2: но
0: песня...
2: Но интересная,
0: нет,
2: да.
0: Она интересная, безусловно, просто песня, наверное, когда вы услышите, скажете, а, конечно, слышала, но знаете ли текст? Потому что тут важно знать текст. Итак, где эти рассветы, смех твоих песни? Да, посмотрим, потому что, ну, пока что, во всяком случае, даже в Вайбере пока что тишина.
2: Ну, поживем, увидим, как говорится.
0: Ну и пока ждем, может быть, кто-то все-таки решится. Лилия пишет: «Радио Рокс, я в полиграфии с 1980 года. Никогда не жалела об этом. Давно на пенсии, но до сих пор работаю в фирме. С праздником всех, кто относится к печати». Лилия, спасибо огромное, но, наверное, за все это время вашей деятельности, творческой, там было много всяких забавных историй, случаев. Вот этого мы ждем. Рассказывайте, вспоминайте, это будет всем интересно. Ну, я так понимаю, с песней Валентина сами будем ее исполнять, да?
2: Ну, наверное, исполним. Да.
0: Ну, рассекречивайся.
2: Нет, в любом случае мы послушаем песню. Это группа «Сентябрь. Звездные ночи».

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
3: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
4: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Итак, легкие будни выясняют, какой печатной продукцией вы пользуетесь сегодня. Елена написала, но у нас повседневные календари, наклейки, стикеры, плакаты, постеры. У нас этого на работе полно.
2: Владимир пишет, в 80-е годы где-то газет 5 выписывал. Знамя юности, советский спорт, физкультурник Белоруссии, труд, комсомольская правда. Сейчас, в принципе, все можно в интернете найти. Вот только в этом году сын подарок сделал на Новый год, выписал мне пресс-бол на первое полугодие. Но сейчас, честно говоря, отвык читать печатную продукцию.
1: Слушайте, а иногда так бывает, хочется взять вот газетку, специально идешь, покупаешь какую-то газету,
2: да?
1: В ящик не бросили там какую-то, и с таким удовольствием, вот особенно под еду какой-нибудь садишься, как привычное какое-то, что, и начинаешь листать вот эту газету. Ощущение, что ты погружаешься в какой-то абсолютно другой мир.
2: Вспомнил
1: вот
2: «Любовь и голуби». Секундочку, передовицу посмотрю. Помнишь, там стенд, где газета? Или, во-первых, стенды были. А во-вторых, помнишь, когда они выходили из гостиницы, там лежала пресса.
1: На столе, да.
2: И ты бросаешь копеечку,
1: да.
2: Все как по чесноку, что называется.
1: Да,
2: ты берешь то, что хотел, да.
1: Журнал.
2: И никто просто так не брал.
1: Конечно.
2: Обратите внимание.
1: Конечно, просто так нет.
2: А вот интересно, сейчас, если бы так сделать...
1: А сейчас наоборот, понимаешь, когда рекламные газетки, там журнальчики...
2: Не, но там же не рекламные были, там же важные... Важное, солидное издание и так далее. Вот Сергей только что прислал сообщение «Кроссворда». Да, причем всякие разные. Сейчас целые книжки выпускают. Ну и раньше, наверное, тоже были.
1: Тома,
2: а теперь...
1: так сказать.
2: Ну да.
1: Сочинившие тома для библиотеки. Раньше только в газетке где-нибудь на последней страничке.
2: Нет, сейчас...
1: мог быть этот кроссворд. А сегодня прям отдельная газета с кроссвордами, журналы. С кроссвордами.
2: Есть целые книги.
1: Кстати, да. И очень многие
2: очень толстые,
1: люди создают вот эти кроссворды, посылают там в редакцию куда-то, в издательство, и вот благодаря им печатают вот эти кроссворды интересные.
2: Ну, а почему бы нет? Это же всегда здорово и занимательно.
1: Стихи, кто-то стихи, литературные произведения посылает газеты и журналы, там тоже печатают.
2: Да, ты знаешь, вот у меня сестра, она, когда мы еще учились в школе, она пошла не то кружок какой-то юного журналиста.
1: А, журналист?
2: Да. И она брала, так сказать, интервью очень известных людей. И ей надо... Ну, то есть как, их немного было, но сам факт. Ей нужно было взять интервью, все это напечатать, все сделать правильно.
1: Потом надо на вычетку.
2: И фотку еще надо было сделать, но фотографию делал профессионал. Ну, то есть они ездили бригадой такой.
1: Слушайте, кто этим занимался, расскажите. Может, в самом деле вы были в каком-нибудь кружке журналистов, вы печатались где-нибудь в газетах и журналах. Ну, а сегодня печатный продукт.

0: сейчас следующий.
1: Будем проверять нашу с вами интуицию. Пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и в Viber 33-699-1021.
2: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Ночную услугу МРТ внедрили во второй центральной поликлинике в Минске, сообщает Ньюсбай. Сейчас аппарат работает еженедельно в ночь четверга, но если услуга будет востребована, перечень учреждений расширят. Как отметили специалисты, ночное время для некоторых пациентов даже предпочтительнее. Для обследования ряда органов и тканей врачи рекомендуют воздерживаться от еды и питья в течение 6-8 часов, а ночью соблюсти эти условия гораздо проще. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня. Именно в этот день вручат аттестаты как общего среднего образования, так и особого образца с золотыми и серебряными медалями. Ведомство подчеркивает, церемония должна проходить в школах, там, где начинался учебный путь. Но если формат требует другого пространства, выпускное могут организовать в учреждениях дополнительного образования или в культурных центрах. Последний звонок для 11-классников прозвенит уже 23 мая. Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском готовится к масштабным торжествам ко Дню Победы. 9 и 10 мая здесь пройдет реконструкция одного из ключевых эпизодов Великой Отечественной Берлинской операции. Для удобства гостей организован специальный автобусный маршрут. Организаторы предупреждают, ожидается большой поток посетителей. Рекомендуют приезжать заранее, минимум за 3-4 часа до начала реконструкции, и покупать билеты онлайн, чтобы избежать очередей. В 2026 году протяженность зимнего морского льда в Арктике опустилась до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, которые ведутся со спутников с 1979 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в марте 2025 года. Площадь морского льда в Арктике увеличивается с октября по март и уменьшается с апреля по сентябрь. В текущем сезоне она достигла своего максимума 13 марта. Ранее стало известно, что темпы потепления в Европе в 2025 году в два раза превысили общемировые. Смертность, вызванная жарой, увеличилась на 30% за последние два десятилетия.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем 23-25. Ближайшей ночью по всей территории Беларуси температура воздуха от 13 до 15 градусов тепла. Кратковременные дожди возможны в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час. И сейчас будем проверять нашу с вами интуицию. Кто какую песню, скажем так, почувствовал. Интересно, кто-нибудь ли догадался или написал, что будет петь Саруханов и песню «Позади крутой поворот».
2: Да, Игорь Саруханов, группа «Круг», «Позади крутой поворот». Именно эта песня открыла наш новый час. Какие версии, друзья, были у вас? Денис предположил, что Эдуард Изместьев, Шереметьево. Анжела написала, что это Алексей Петрухин, «Сирень». Ага. И Клавдия еще пишет: песня «Нам не нужны слова» исполняет Дмитрий Прянов. По скриптум нет? Ну, конечно же, нет, продолжает Клавдия. Мне просто рефлексия нравится по поводу. Ну нет, все выяснили. Игорь Саруханов исполнял песню группа «Круг», «Позади крутой поворот». А у нас поворот-то крутой позади, но впереди ровная дорога.
1: Это точно. Дорогие друзья, сегодня в Беларуси празднуют День печати. Мы решили с вами поговорить, о какой печатной продукции вы пользуетесь сегодня. Были ли вы когда-нибудь в типографии? Плюс сегодня мы вспоминаем, как пользовались газетами, журналами и так далее, и тому подобное. Всей вот этой самой печатной продукции.
2: Ну и вот Наталья, кстати, пишет... Во-первых, желает всем слушателям хорошего дня и отличного настроения. И дальше. Здесь, в Израиле, в Иерусалиме, в районах, где живут религиозные, до сих пор есть стенды. Ну, очень религиозные люди, я так понимаю. Стенды с газетами. Им нельзя пользоваться интернетом, и информацию они черпают именно там. И еще Наталья пишет, очень меня повеселило, как вы уже людей по голосу узнаете. Ну да, безусловно.
1: Конечно. Во-первых, на радио работаем, все на слух воспринимаем в какие-то моменты. Наталья, спасибо. Видите, друзья, нас можно слушать везде, где есть интернет. Вот нам пишут из Израиля.
2: Валентина очень
1: знакомых, друзей.
2: Хорошо сказала, что мы на радио работаем. Мы уже на слух все воспринимаем, но в реальной жизни мы очень часто... Что ты сказал? Что ты сказал? Говори громче, я работаю на радио.
1: Да, у нас такая присказка есть. Говорите громче, мы работаем на радио.
2: Ну, потому что мы все время в наушниках. Хорошо, но мы сегодня не об этом говорим. Мы сегодня говорим...
1: Именно...
2: Кстати, тема хорошая, о наушниках поговорить, потому что очень много людей пользуются именно наушниками, и как это влияет на наше здоровье, в принципе.
1: Ну, это не сегодня, да, будет отдельная тема эфира. А сегодня мы говорим именно о печатной продукции на сегодняшний день. Вот если сейчас на рабочем месте, дома где-то, вот в данный момент, где вы находитесь, какая есть печатная продукция рядом с вами, которой вы пользуетесь, без которой вам, ну, совершенно неудобно.
2: Да, а может быть, были какие-то забавные истории.
1: Вот слушай, даже нам с тобой уже в привычку вошло, на стене висит большой календарь с информацией. Вот когда нет календаря, прям не хватает. Хотя, казалось бы, везде есть информация. В телефоне, в компьютере. Какой день, какое число.
2: Ну а да, вот сила привычки. Да, да, это уже сила привычки. Так вот, друзья, ваши истории. Мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Наши песни.

0: просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, думаем, кое-что вам будет просто интересно узнать. Ну, как минимум, о дне печати. Белорусский день печати отмечается 5 мая. Отмечается с 1998 года. И дата выбрана в честь выхода первого номера большевистской газеты «Правда» 5 мая 1912 года, которая стала главной газетой в СССР. До 1991 года в СССР День советской печати праздновали именно 5 мая, а после чего праздники были уже потом перенесены в России, например, на 13 января, а в Беларуси сохранилась прежняя традиция, и поэтому именно 5 мая мы отмечаем День печати. Думаю, интересно вам будет узнать, откуда пошло слово «газета». У нас сразу ассоциация какая? Газета, да? Бумажная, там написано, все, мы понимаем, о чем идет речь. А вот слово «газета» пошло от мелкой венецианской монеты. «Газетта» она называлась. Именно столько стоили рукописные листы новостей в XVI веке. «Монетта», «газетта». Так что не забудете.
2: Журнал.
1: Нет. А вообще первые аналоги прообразы газеты, где писали о новостях, они существовали еще в Древнем Риме. И, между прочим, старейшая типография, которая существует по сей день, открылась аж в 1537 году. Я думаю, вам тоже интересно будет об этом узнать. Опять-таки, интересно вам будет узнать, что чернила для струйных принтеров являются одной из самых дорогих жидкостей в мире на сегодняшний день. Даже превышают порой цену дорогого шампанского или ракетного топлива, потому что в этом есть просто невероятная необходимость. Вот так. Опять-таки, иногда бумагу считают смертоносной. А знаете почему? Потому что свежие листики по толщине, они похожи на лезвие бритвы. Хочется спросить, кто-нибудь когда-нибудь резал руку?
2: Конечно.
1: Бумагой? Постоянно.
2: Ну, не то чтобы постоянно, вот, но бывали случаи.
1: Часто. Да-да-да. Поэтому вот частенько так вот называют бумагу смертоносной, что называется. Опять-таки, из бумаги делают не только книги. Но бумага полезна у нас в доме. Гипсокартон, ламинат, упаковка тетрапак. Это все бумага. И, кстати, сорта жизни некоторых специальных сортов бумаг исчисляются... срок жизни некоторых специальных сортов бумаг исчисляются столетиями. Представляете? Знаешь, можно использовать бумагу, и все в порядке.
2: Валентина, я чуточку отвлеку внимание слушателей от твоей полезной и интересной информации на бытовую. Надежда просто написала, спрашивает, а туалетная бумага считается? Я спрашиваю, а что же на ней печатают? А потом, вот знаешь, как будто сговорились.
1: Как будто специально.
2: Не-не-не,
1: да,
2: потом Сергей прислал анекдот, пишет, алло, у меня принтер комкает бумагу. Можно с ним что-нибудь сделать? Ну, конечно, поставьте его в туалет. И полезно, и практично. Ну что, теперь вопрос?
1: Это сразу напомнил историю, когда дедушка с внуком говорит, хочешь, внучек, я тебе фокус покажу? Он говорит, только бумажку надо тереть, вот
2: да,
1: долго
2: да.
1: Тереть.
2: Ты боюсь предположить, чем закончится эта
1: дитё
2: шутка.
1: Это дитё маленькими ручками тёрло бумажечку, она становилась мягенькой-мягенькой. Дедушка закрывался в туалете, потом выходил и говорит, извини, внучек, фокус не получился.
2: О боже.
1: Вот такая была история. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, какой самый распространенный вид печатной продукции на сегодня в мире?
2: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8073-88-7794. Озон.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтера грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, а у туды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробязней игра «Кропка Грошек» «Кропка Вай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
0: Радио «Рокс». Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
6: Мама, мы едем на дачу.
7: Ахти! Аллергены атакуют в любое время года.
6: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
7: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
6: Ура! Мы едем на дачу!
8: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель доктор Редис Лабораторис Лимитед.

0: Просто интересно.
1: Итак, назовите самый распространенный на сегодня вид печатной продукции во всем мире. Это что? Как вы думаете?
2: Так, открытки, считает Александр. Денис пишет рекламные буклеты, листовки. Потом газета, пишет Валентина. Владимир тоже считает, что рекламные буклеты – самая распространенная печатная продукция. Рекламные издания и этикетки – это Зинаида предположила. И пишет, очень часто покупаю сканворды. Спецвыпуск 300 сканвордов в крупную клетку хорошо успокаивают и отвлекают. А Светлана предположила по поводу ответа, что, наверное, реклама – самый распространенный вид печати. Не успеваешь почтовый ящик опустошать, она все появляется и появляется. Это точно. Наталья тоже пишет, самая распространенная и нужная печатная продукция – бумажные деньги. Шаль, что их нельзя копировать. Ирина пишет, а деньги считаются печатной продукцией? Ну, как вариант, рекламные буклеты. Так, и еще Владимир тоже написал, деньги. Их печатают и не хватает.
1: Ну. Спасибо большое, но не деньги и не реклам. Ну, деньги мы сейчас не берем, это вообще другая история. Никак не рекламные буклеты там и прочее-прочее. Визитки считаются лидером печатной продукции на сегодня. Именно визитки, вот эти маленькие. И, кстати, в 15 веке в Древнем Китае придумали карточки для анонсирования встречи с другим человеком. Это вот тогда были визитки, правда, они использовались не в совсем привычном для нас понимании, но тем не менее на сегодняшний день лидер печатной продукции, самый распространенный вид этой печатной продукции в мире – визитные карточки. Думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Опять-таки, друзья, поскольку мы находимся в преддверии такого замечательного праздника, Дня Победы, великого праздника, мы решили место притяжения посвятить именно этому событию и рассматриваем всякие мемориальные комплексы. Вот сегодня нас привлек, ну, правда, виртуально, безусловно, мемориальный комплекс «Прорыв». Он находится возле деревень Поперино, Новое Село, двор Плина Ушачского района. Вообще, Полоцко-Липецкая партизанская зона – одна из самых крупных партизанских зон в Республике Беларусь. Непокоренный край охватывал территорию более 3000 квадратных километров, где располагалось 1220 населенных пунктов, проживало около 80 тысяч мирных жителей. Партизанская республика не давала покоя оккупантам. Чтобы очистить свои тылы от партизан Полоцко-Лепельской зоны, гитлеровцы в декабре 1943-го, в феврале 1944 года предприняли 5 безрезультатных попыток. Тогда, весной 1944 года, были разработаны 2 карательные операции «Праздник весны» и «Моросящий дождь». Против 17 тысяч партизан к границам партизанской зоны было стянуто более 60 тысяч карателей. 11 апреля 1944 года началась одна из самых значительных за всю историю Великой Отечественной войны карательная операция. 25 суток шли тяжелые неравные бои. В ночь с 4 на 5 мая партизаны осуществили легендарный прорыв Огненного кольца, вышли из окружения и вывели 15 тысяч человек мирного населения. Летом 1974 года на месте прорыва блокады партизанами был воздвигнут мемориальный комплекс «Прорыв». Памятник партизанской славы. В 2015-2016 годах проведена капитальная реконструкция с реставрацией, и сейчас мемориальный комплекс встречает нас в обновленном виде.
2: Дело в том, что вот в 2015-2016 годах, когда была там реставрация, реконструкция, там была построена партизанская деревня с землянками. Это вот как, примерно как декорации, вот, которые воссоздают быт и атмосферу того военного времени. Возможно, из вас кто-то бывал, тот видел и знает.
1: В самом начале дороги, которая ведет к мемориалу, справа на железобетонном подиуме расположена бронзовая рельефная плита со схемой обороны партизан 11 апреля 1944 года и надписью «Партизанские соединения Полоцко-Лепельской зоны после длительных ожесточенных сражений с фашистскими карателями в мае 1944 года у деревень Плина и Поперино совершили легендарный прорыв вражеской блокады. Их было 17 195 против 60 тысяч. Мужество народа победило, смерть стала бессмертием».
2: Причем весь этот ансамбль построен так, что посетители, когда туда приходят, они проходят дорогой, по которой двигались партизаны в ночь с 4 на 5 мая 1944 года. Это есть такой вот смысловой путь.
1: На входе в комплекс возвышается в виде стены такая протяжная каменная глыба. Это изображение, блокирующее партизан. Многочисленные и сильно вооруженные немецкие войска изображают вот эта глыба. Но расколотая на две части, то есть проломленная, этим символизируется прорыв. На боковых каменных стенах, ведущих к пролому, закреплены бронзовые таблички с наименованием всех 16 партизанских бригад, которые осуществляли прорыв. За проломом установлена монументальная бронзовая скульптура партизана с автоматом в руке, в последнем броске героически проломившего вражескую стену окружения. На верхней площадке комплекса, она называется «Площадь памяти», по правую руку от величественной фигуры партизана, полукружием располагаются 33 мемориальные плиты, на которых нанесены установленные имена 1450 партизан, погибших во время блокады и героического прорыва. Частью комплекса также является мемориальное братское захоронение более 450 партизан, погибших непосредственно при прорыве. А рядом с захоронением расположена композиция «Последний привал», состоящая из 3 поставленных в пирамиду вылитых в бронзе винтовок, венчаемых лентой, на которой надпись «Они пали в борьбе с врагом, выполнив свой священный долг перед советской родиной и историей».
2: А еще на мемориальном комплексе «Прорыв» есть символ стойкости рядышком с этим мемориальным комплексом. И он символизирует стойкость 16 партизанских бригад, прорвавших блокаду. Как вы думаете, что это за символ стойкости?
1: Ваши ответы, друзья, ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И, как всегда, присылайте ваши ответы на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: девочки смех.
1: Реклама. Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС
4: 727-95-46. Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

0: Место притяжения.
1: Итак, сегодня место притяжения у нас – мемориальный комплекс «Прорыв», знаковый памятник партизанской славы, открытый в 1974 году на месте прорыва блокады Полоцко-Лепельской партизанской зоны в мае 1944 года. И там недалеко от этого мемориального комплекса, прям рядышком, есть символ стойкости 16 партизанских бригад, которые прорвали эту блокаду. Назовите этот символ стойкости.
2: Так, ну вот, пожалуйста, звонить в Viber не нужно, потому что даже не знаю, смогу ли я сейчас ответы озвучить. Кто-то неизвестный пытается пробиться. Ага. Чей номер телефона заканчивается на 395? Пожалуйста, не звоните в Viber. В Viber мы принимаем только сообщения. Итак, значит, Александр предположил, что письмо. Михаил написал «пятиконечная звезда». Денис пишет, на возвышенности комплекса высажены 16 дубов, символизирующих величие духа и стойкость 16 партизанских бригад, сражавшихся против оккупантов. Владимир пишет, это 16 дубов, посаженных в памяти 16 партизанских бригадах, участвовавших в прорыве блокады. И пишет Антон, в фильме «Пламя» показаны эти события весны 1944 года. Ну, Евгений написал, это прорыв. Что это значит, пока не знаю, но тем не менее. Ну что, Валентина, а правильный ответ?
1: Совершенно верно. На холме высажены 16 дубов. Именно они являются символом стойкости и духа вот этих 16 партизанских бригад.
2: Ну что, друзья, возвращаемся в мирную жизнь, возвращаемся в Минск и узнаем, что же происходит на дорогах нашей столицы.
0: Дорожная обстановка.
1: Итак, загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла.
2: Крупнейшие пробки на проспекте Независимости от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Долгиновский тракт тоже стоит от Новаторской улицы до Орловской улицы. Ну и еще загруженность на МКАД от улицы Францессы Скорины до улицы Ваупшасова. И Красная улица тоже немножечко стоит от улицы Кубоколоса от проспекта Машерова до улицы Калинина.
1: МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы, улица Кунцевщина, улица Лобанка от улицы Кунцевщина, 32 до улицы Мазурова и еще улица Ленина от пешеходного моста до Интернациональной улицы.
2: Друзья, будьте внимательны и, конечно же, берегите себя.
3: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах. Мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Итак, мы сегодня говорим о печати. Наталья написала только... она, правда, написала, я тоже в наушниках целый день и тоже плохо слышу без них. Только календарь сейчас. Жизнь заставила пользоваться. Тут, так сказать, на русском языке даже интернет не помогал. В каком плане? Календарей же много на русском, на каком хочешь языке сейчас. Вообще
2: любые,
1: без проблем.
2: Да, абсолютно.
1: Можно свой, кстати, заказать. Сейчас такая хорошая услуга, свой семейный, например.
2: Абсолютно. Вот и Светлана пишет. Календари и открытки. Эстетичные, функциональные предметы. Пользуюсь постоянно. У меня этого всего очень много. Еще мне нравится качественная упаковка. Это моя самая любимая печатная продукция, которая создает всегда первое впечатление.
1: Григорий пишет: всех своих коллег поздравляю с праздником. Занимаемся печатью и изготовлением разных видов этикеток и ярлыков.
2: Супер, мы вас тоже поздравляем.
1: Ну, Ирина написала: согласна с Валентиной. Иногда, правда, очень хочется бумажный носитель почитать. Беру на природу, читаю, получаю удовольствие. А кроссворды — это вообще класс. В школе была «Пионерская правда», «Зорька». Ну, круто же.
2: Да,
1: круто.
2: Мы с удовольствием тоже это все вспоминаем. А на природе газетки, они же, ну, всегда помогают. Это ж выручают всегда.
1: Ирина пишет: а деньги считаются печатной продукцией? Но, как вариант, рекламные буклеты. Это то, что очень востребовано, да, да, и то, да, что популярно, то, что мы спрашивали. Друзья, ждем ваши истории. Опять-таки, истории ждем, связанные с печатной продукцией. Я не знаю, может быть, с вашим любимым журналом. Что-то когда-то вот при покупке случилось. Или как вы там полюбили, как он пришел в вашу
2: жизнь. Бывало ли у вас такое, например, как в фильме «Девчата»? Когда главная героиня в киоске взяла и скупила все газеты. У вас еще остались? Давайте все. Бывало ли такое, что вы так вот много газет покупали где-нибудь там?
1: И почему?
2: Да.
1: Самое
2: вот
1: главное.
2: Это интересно.
1: Ждем вашей истории в Viber 33-699-102.1.
2: И на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни». Время возьмет свое.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 5 вечера.

студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились почти на 24,5 миллиона долларов и на 1 мая 2026 года составили более 15 миллиардов 260 миллионов долларов, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте

0: и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2026 года должен составить не менее 9 миллиардов долларов. За сутки в милицию поступило более 500 сообщений о телефонных мошенниках. Задержаны трое курьеров, в которых изъято более 32 тысяч рублей. Зарегистрировано 59 IT-преступлений, заблокировано 278 фишинговых сайтов и 62 иностранных платежных реквизита. Приостановлены операции по 70 счетам, сообщили в МВД. По способу совершения противоправных деяний лидирует фишинг от имени должностных лиц, это так называемое телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и торговля на финансовых биржах. Около 200 представителей Федерации профсоюзов, отраслевых профсоюзов, правкомов, столичных организаций и предприятий, молодежь выступили добровольцами по сдаче крови. Мероприятие организовано при поддержке РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. В Доме профсоюзов такая инициатива организована уже во второй раз. В прошлом году во время аналогичной акции было сдано порядка 150 донаций крови. В целях безопасности для всех участников перед началом процедуры добровольцы проходят соответствующее медицинское обследование. В Гродно проходит подготовка к Республиканскому фестивалю национальных культур. Сам праздник пройдет 5 и 6 июня. В нем в этом году примут участие представители 42 национальностей. Всего же в Беларуси гармонично существуют более 150 национальностей и 25 религиозных конфессий, сохраняя взаимное уважение, обогащая общую культурную палитру. Гости праздника смогут познакомиться с музыкой и литературными традициями, а также попробовать блюда национальной кухни. В этом году будет продолжена традиция посадки деревьев представителями разных национальностей на Аллее Дружбы в Калужском парке.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске переменная облачность, возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем 23-25. Ближайшей ночью по всей территории Беларуси температура воздуха от 13 до 15 градусов тепла. Кратковременные дожди возможны в Витебске и Гродно. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, уже начало шестого, и, как всегда, «Легкие будни» передают привет всем нашим дорогим и любимым радиослушателям. Спасибо, что вы выбрали именно «Радио Рокс». Нам очень и очень приятно. У нас самая замечательная аудитория, наши чувства с вами взаимны. Спасибо, что вы остаетесь преданными самому искреннему радио «Радио Рокс». Сегодня, дорогие друзья, в Беларуси отмечают День печати. Дата праздника символична. Еще раз напоминаем, она выбрана не случайно, потому что именно в этот день, 5 мая 1912 года, вышел первый номер газеты «Правда». И со временем, уже даже после распада СССР, в Беларуси праздник не поменялся, отмечается 5 мая. Кроме того, в 1581 году, в этот день, в Острожской типографии Ивана Федорова, вышел первый славянский календарь на старобелорусском языке, который назывался «Хронология». А мы сегодня решили поговорить о печатной продукции. Какой печатной продукцией на сегодняшний день вы пользуетесь? И были ли вы когда-нибудь в типографии? Видели ли, как все это печатается?
2: Да, и вот нам в прошлом часе Наталья написала, что календари, значит, на русском языке тут и прочее. И мы не совсем с Валентиной поняли, что это, потому что Наталья, конечно, не обратили внимания. Да, Наталья из Израиля нам написала. Теперь становится понятно, почему на русском языке, значит, вот как-то для вас такая особенная вот эта вот значимость этого календаря, что он на русском языке. И пишет, здесь праздники совершенно другие, не такие, как у нас, и в интернете не очень корректно написаны они и не очень понятно. А календарь с русской типографией очень, значит, понятно написано, когда праздник, выходной это или рабочий день. Здесь новый день начинается вечером с выходом первой звезды, я так понимаю. И все праздники начинаются вечером. И если праздник, в который нельзя работать от слова совсем, и транспорт перестает ходить уже вечером, а не поздно вечером, в 18:00 примерно уже не уедешь никуда. И вот календарь очень помогает. Ага, ну понятно.
1: Спасибо, дело. Спасибо большое, да.
2: Да. Спасибо, и Наталья пишет, связь с родной Беларусью. Это здорово. Ну, конечно, но у нас тоже, между прочим, потому что я смотрю, белорусы все больше белорусские календари именно выбирают, потому что у нас много русскоязычных, но праздники
1: русские немножко меняются.
2: Немножечко, да,
1: если
2: да
1: в
2: не соответствует.
1: Там у них новогодние каникулы, у нас этого нет. Рабочие дни где-то переставляются, объединяются тоже. Важная вещь вот эти календари.
2: Да, безусловно. Казалось бы, мелочь, а нет.
1: Слушайте, раньше без маленького календарика карманного вообще нельзя было представить себе жизнь. Людей в кошельках там лежали, в кармашках где-то постоянно на работе. Кстати, очень многие люди, которые живут за границей, просят календарики именно наши, которые на стол поставишь, они или перекидные, треугольные.
2: Они там, сейчас какие угодно, очень красивые,
1: красивые,
2: дизайнерские.
1: Очень понятно все написано.
2: Друзья, итак, ваши сообщения мы по-прежнему ждем в Viber 33-699-102-1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Как всегда, персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Будьте внимательны и осторожны. Вам счастливой дороги. Спасибо, что настроили приемники на Рокс. И вам, чтобы не скучно было, парочка анекдотов. Значит, в типографии принимают на работу девочку-наборщицу. Ну и, как обычно, спрашивают, там, как вы работаете. Скажите, а вот самый главный вопрос. Сколько, значит, знаков в минуту вы набираете? На боже, самая маленькая, это 1000 знаков. Он такой, да вы что, супер, нам, да, только у меня каждый раз такая ерунда получается.
2: Вот так совпало сегодня, два Анатолия прислали анекдоты, я озвучу. За первый пишет, пирожок будешь?
3: Угу.
2: А 4?
3: Как это? Пирожок А4.
2: И еще второй анекдот от Анатолия. Другого уже, правда. Объявление в одесской газете. Молодая, энергичная блондинка с финансовым образованием ищет брутального мужчину, которому лень считать свои деньги.
1: Какая прелесть.
2: Какая прелесть, друзья, да. А теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
2: Ну и движение в Минске достаточно плотное. По оценкам сервиса Яндекс.Карты пробки оцениваются в 5 баллов. Самое крупное по Радиальной улице, от Передовой улицы до улицы Вапшасова, на МКАД, от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы. Аранская улица тоже, так сказать, немного в затруднительном положении, от Ростенецкой улицы до улицы Свердлова и улица Козлова, от улицы Платонова до улицы Золотая Горка.
1: Основные затруднения МКАД от Игуменского тракта до улицы Казинина, Орловская улица, улица Сурганова, от улицы Лилии Коростояновой до улицы Платонова. Время проезда 10 минут. Улица Кидышка, улица Седых, улица Карбышева, от улицы Филимонова до Логойского тракта.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность.

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем, друзья, еще есть ваши сообщения. Ну, например, Евгений написал: в 2000-х годах работал в редакции газеты «Звезда» водителем. Считаю себя членом той команды, с кем приходилось работать. Главным редактором был замечательный, добрейший души человек Наркевич Владимир Брониславович. Дай бог ему крепкого здоровья. Газета была на белорусской мове. Читалось легко. Татьяна пишет: вот, Валентина, спасибо, напомнили. 1986 год. Поступаю в Гродненский нефтяной институт. Пишу сочинение на вольную тему о своей мечте, и тут же рождается стихотворение. Мечта прекрасная зовет меня вперед, и я уверена, она осуществится. Поверьте мне, и месяц не пройдет, я буду в институте нефтяном учиться. И тут же... По институту пошел слух: девочка из Беларуси приехала, да еще и стихи пишет. Корреспондент взял интервью, и на первом же собрании первокурсников всем раздали экземпляр институтской газеты «За нефтяные кадры». А там статья обо мне. Бегала, собирала газеты у однокурсников. А когда спросили, зачем тебе столько много газет этих, ответила: у меня в Беларуси очень много родственников. Эта газетка до сих пор хранится в моем альбоме. И по скриптум: за сочинение получила 5 и поступила.
2: Боже мой, спасибо большое за эту историю. Очень-очень приятно.
1: А Роман
2: спасибо,
1: еще
2: что поделились.
1: Нам напоминает, что сегодня, помимо всего прочего, еще и день водолаза. Кто причастен к этому дню, поздравляем. Так, Дмитрий пишет: дорогие мои роксовцы, Валентина и Антон.
2: Да-да.
1: Поздравьте моего, пожалуйста, друга Куриленко Александра Васильевича, который много лет возглавлял предприятие «Полеспечать» в Гомеле. Сейчас возглавляет Совет ветеранов города Будакошелева. Ваш постоянный слушатель Дмитрий Андреевич Рысин. Ну что ж, поздравляем и хорошего праздника. А теперь, в общем-то, к дурацкому вопросу. Перейдем и напоминаем он от Ольги.
2: Да-да-да,
1: в самом начале эфира она написала: «Люблю запах новых денег. Не подскажете, что входит в состав краски?» Вот давайте фантазировать на тему, что входит в состав краски новых денег.
2: Да, ну вы помните, что вопрос дурацкий и ответ должен быть соответствующий. Но если вы точно знаете, что входит в состав краски, тоже можете поделиться, если это только не секретная информация. Пишите на странице ВКонтакте «Радио Рокс М» и «Вайбер 336». 99-102-1.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, Ольга написала: «Люблю запах новых денег. Не подскажете, что входит в состав краски?» Давайте посмотрим. Михаил пишет: «Ваймой». Такой простой вопрос. Шашлыком пахнут, да. Потом Вадим пишет: «Афродизиак». Дмитрий написал, что спиртом. Александр: «Слезы тех, у кого нет денег». То есть добавляют, это краску, видно, готовят. Потом Юрий пишет: «Если деньги новые, тогда это запах инфляции». Людмила. Да, Людмила пишет: «Рокс, не знаю, что входит в состав денег, но то, что у меня на этот запах был токсикоз, так это точно.
2: Да вы
1: Я тогда работала кассиром в магазине и была беременна. И на запах денег меня просто выворачивало. До сих пор он вызывает неприятные ощущения».
2: А говорят, деньги не пахнут.
1: Ну.
2: Пахнут.
1: Да, Василий пишет: «Ароматизаторы Е». Вот. А номер не помню. Да, любопытно. Денис пишет...
2: Слышь, каждая купюра там, да, разным номиналом, там, с определенным запахом. Было бы прикольно. Но они смешивались бы, все запахи.
1: Вот тысячи косарей, которые ночью косят трынь траву на поляне. Дмитрий пишет: «Состав краски добавляют маленький компонент жадности».
2: Да?
1: Угу. Клавдия: «Если краска так нравится многим, то я полагаю, что входит ингредиент под названием запах денег». То есть его так и назвали.
2: Поняли.
1: Виталий: «Слезы досады колеровщика». Едвига Ивановна написала: «Входит самый обалденный манящий аромат на свете, не дающий покоя днем и приходящий во сне ночью». Наталья пишет: «Да с любым составом краски деньги хороши. Да, и с их шелестом». Доброго всем денечка.
2: Да.
1: Ну, а Петр Петрович почему-то предположил, что гашишем. Ну, где ж тут на все деньги гашиш наберешь?
0: Легкие будни.

0: Магний B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Загруженность столичных дорог в эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 7 баллов. Самые крупные пробки на МКАД от проспекта Победителей до улицы Тимирязева, улица Куйбышева от улицы Кульман до улицы Сурганова, улица Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости и улица Червякова, Долгиновский тракт от Каховской улицы до Новаторской.
2: А также затруднением МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной улицы, Партизанский проспект, Аранская улица от Велосипедного переулка до улицы Свердлова, улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости, а также проспект Независимости от улицы Энгельса до площади Победы.
1: Друзья, будьте внимательны и берегите себя.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть».

0: Реклама.
1: 8 мая в 13.00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» бай. Телефон 77-41.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей.
7: Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошей там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте.
8: Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробнее игра «Кровка грошек Кровка Бай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
9: Радио «Рокс».

0: специально ей дарит? Спрашивает
1: Надежда. Хороший дурацкий
0: Надежда,
1: вопрос.
0: Только мы единственное, что как-то о ландышах, когда Валентина об этом рассказывала? Потому что, по-моему, мы о цветах сегодня с Валентиной даже и не говорили. О печати говорили. Возможно, кто-то еще из ведущих Радио Рокс, возможно, утреннее шоу и прочее где-то упоминалось. А то у нас озадача, Валентина вдруг замерла и сказала...
1: Ландыши? Нет.
0: Ландыши? Ядовиты?
1: Нет, я сразу... Ты сегодня мне принес ни букет из пышных роз, ни тюльпаны и ни лилии.
0: Ага. А что ты имел в виду, зная теперь вот эту информацию?
1: Не знаю, не знаю.
0: Что ты хотела этим сказать, принеся мне ландыши?
1: Я этим спела, как говорится.
0: Да, это в утреннем шоу говорили, да, спасибо, спасибо. Ну что, друзья, все, пойду я за свеженькой прессой.
1: Отлично, пока, как говорится, газетку почитаю, да?
0: А у меня был однажды случай, только сейчас вспомнил. Мы решили разыграть коллегу, у него был вечерний эфир, а мы как-то вышли, вот, увидели журнал. Датированный завтрашним днем. И мы пришли и сделали вид, что уже наступило завтра. И уже все, как будто мы только пришли на работу. И забавно очень получилось, действительно.
1: Какая прелесть.
0: Да, ну вот я поищу свежую, да, совершенно
1: пойди,
0: свеженькую
1: поищи.
0: Прессу. Я, Антон Шелли, желаю вам нескучного вечера, друзья.
1: Я, Валентина Лосовская, снова назначаю вам свидание в народно-поздравительной программе «Был бы повод», которая выйдет в 19 часов. А «Легкие будни», как всегда, вам говорят, до новых встреч в эфире.
2: Валентина Лосовская и Антон Шелли.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Приглашаем за победными скидками в «Белювелирторг» и «Кристалл». Только по 12 мая. Праздничные бонусы и выгода на украшения до 75%. С Днем Победы! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
2: В Беларуси 6 вечера.

студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В стране будут созданы реестры памятников и мемориалов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал соответствующее постановление. Документ направлен на улучшение правового регулирования создания и реконструкции монументального и монументально-декоративного искусства, учитывая практический опыт. Он устанавливает нормы для учета, систематизации и актуализации данных о таких произведениях как на территории Беларуси, так и за ее пределами, способствуя сохранению и популяризации белорусской культуры. Водители такси обязаны информировать пассажиров об ориентировочной стоимости поездки при посадке от борта, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Ранее пассажиры нередко сталкивались с тем, что поездка выполнялась по счетчику, а итоговая сумма оказывалась значительно выше ожиданий и становилась поводом для споров и даже судебных разбирательств. Новые правила расширяют права пассажиров. Единый бренд спецодежды по заказу Министерства промышленности представили предприятия концерна «Белэлектпром».

0: показали практичную и в то же время стильную форму как для сварщиков, крановщиков, так и для руководителей. Не только технологичная, но и современная одежда с фирменным дизайном. Выбирали его через конкурс среди предприятий отрасли. «Беллэкпром» готов изготавливать такую спецодежду в больших объемах. В Беларуси открыт купальный сезон. Всего в этом году подготовлено более 500 оборудованных мест для отдыха у воды. Особое внимание безопасности граждан. Специалисты ОСВОД и МЧС проводят профилактические рейды на воде, а также готовы оперативно оказать помощь гражданам при необходимости. В Беларуси в этом сезоне в местах массового отдыха за безопасностью будут следить 340 спасательных объектов. Купальный сезон в Беларуси продлится до 30 сентября.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Дорожная обстановка.
1: На данный момент движение в Минске достаточно плотное, и по оценкам сервиса Яндекс.Карты пробки оцениваются в 7 баллов. Крупнейшие МКАД от Всехсвятской улицы до Дачной, время проезда 11 минут, а также улица Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. Проспект Независимости от улицы Энгельса до площади Победы. Также улица Якуба Колоса, Красная улица от улицы Дорошевича до проспекта Машерова. И основные затруднения: Аранская улица от Тростенецкой до улицы Свердлова, время проезда 7 минут. Также 7 минут придется постоять улица Ленина от улицы Максима Богдановича до улицы Карла Маркса и улица Козлова от улицы Платонова до улицы Золотая Горка. Долгиновский тракт от Пригородной улицы до Орловской улицы и улица Громова от села Дворецкая Слобода до Слободской улицы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Дорожную обстановку представляла компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля» Бай. Телефон 7741.
3: Улыбайтесь смело. Стоматологическая клиника «Дантист Клиник». Широкий спектр услуг. Опытные специалисты. Современные технологии. Нововиленская, 45. Сайт dentistclinic.by. Телефон 29-151-55-99.
4: Хорошо быть котиком, хорошо собакой, когда Фиприст нам от клещей закапают.
5: Фиприст. Для сезонной защиты от клещей в лох до 4 недель. Фиприст. Забота о питомцах на улице и дома. Производитель КК «Словения».
6: Радио «Рокс».
7: Лучшие песни часа представляет препарат «Цитрин» от доктор Редис.
8: Мама, мы едем на дачу.
9: Эхси! Аллергены атакуют в любое время года.
8: Ну вот, снова аллергия. Значит, дача отменяется.
9: Хорошо, что есть «Цитрин». Он блокирует аллергические рецепторы и помогает облегчить неприятные симптомы.
8: Ура! Мы едем на дачу!
10: «Цитрин». Действие на аллергию в любое время года. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеет противопоказания и побочные реакции. Есть ограничения в продолжительности приема. При беременности необходимо проконсультироваться с врачом. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед».

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 8 мая в 13:00 открытие строительного магазина «Миля» в Гомеле. Кооперативная 30. Скидки до 80% на товары для ремонта, сада, дачи и отдыха. Колесо фортуны и подарки первым 1000 покупателям. Подробнее на «Миля.бай». Телефон 77-41.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: К празднику Победы!
2: Победный залп по ценам!
1: По 12 мая! В сети «Белювелирторг» и «Кристалл» выгода на ювелирные изделия до 75%! Телефон 029-395-7395, сайт «Белювелирторг.бай».
3: В Беларуси 7 вечера.

студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились почти на 24,5 миллиона долларов и на 1 мая 2026 года составили более 15 миллиардов 260 миллионов долларов, сообщили Белта в пресс-службе Национального банка. Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2026 года должен составить не менее 9 миллиардов долларов. За сутки в милицию поступило более 500 сообщений о телефонных мошенниках. Задержаны трое курьеров, в которых изъято более 32 тысяч рублей. Зарегистрировано 59 IT-преступлений, заблокировано 278 фишинговых сайтов и 62 иностранных платежных реквизита. Приостановлены операции по 70 счетам, сообщили в МВД. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц, это так называемое телефонное мошенничество. Затем идут покупка товаров на интернет-площадках, фишинг и торговля на финансовых биржах. Выпускные вечера для 11-классников пройдут в школах Беларуси 12 июня. Именно в этот день вручат аттестаты как общего среднего образования, так и особого образца с золотыми и серебряными медалями. Ведомство подчеркивает, церемония должна проходить в школах, там, где начинался учебный путь. Но если формат требует другого пространства, выпускные могут организовать в учреждениях дополнительного образования или в культурных центрах. Последний звонок для 11-классников прозвенит уже 23 мая. В Гродно проходит подготовка к Республиканскому фестивалю национальных культур. Сам праздник пройдет 5 и 6 июня. В нем в этом году примут участие представители 42 национальностей. Всего же в Беларуси гармонично существует более 150 национальностей и 25 религиозных конфессий, сохраняя взаимное уважение, обогащая общую культурную палитру. Гости праздника смогут познакомиться с музыкой и литературными традициями, а также попробовать блюда национальной кухни. В этом году будет продолжена традиция посадки деревьев представителями разных национальностей на аллее.

0: аллее Дружбы в Калужском парке.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Добрый вечер всем, кто сейчас слушает Радио Рокс. В эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод». Уверена, поводов для поздравлений предостаточно. Ну а чтобы передать привет, особый повод и не нужен. А вот парочка теплых слов сделает человека счастливым и радостным в этот вечер. Присылайте ваши сообщения в Viber на номер 33-699-1021. Напишите, кому адресовано, подпишите, от кого этот сюрприз, и обязательно перед отправлением не забудьте проверить ваше сообщение. Помните, что Viber для текстовых сообщений, Viber звонить не нужно, но сообщение проверять нужно обязательно. Т9 срабатывает иногда, совсем непонятно, что написано, и знаете, что некорректно написанные сообщения мы просто не можем озвучить в прямом эфире, так что, пожалуйста, проверяйте их. Ну что ж, дорогие друзья, уже вторник, время, когда энергия Марса упорядочена, до пятницы есть еще время свернуть горы. Так пусть этот вечер принесет нам всем вдохновение. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: программе «Был бы повод».
1: Ну что ж, вот и наступает время лучших моментов. Целый час приветов, поздравлений, слов благодарности в нашем эфире. Так что, дорогие друзья, всем привет. Присоединяйтесь к нашей душевной компании. Добрый вечер, дорогой Радио Рокс. Сегодня у нашей сестры Людмилы Карповны Заранковой день рождения. И мы, пять сестер и брат, хотим поздравить нашу Людмилу. Пожелать ей здоровья, крепкого успехов. Мы все очень тебя любим. Поменьше работы, побольше отдыха. Какие вы большие молодцы, сестры и брат! Какое счастье для Людмилы Карповны! Я представляю, сколько любви, сколько внимания, заботы. И в то же время в вашей жизни сестер и брата всякое было. Но с годами это все и ценнее. Людмила Карповна, это же большое-большое счастье, когда у вас подружки, сестрички, когда у вас такой замечательный брат, а у вас всех есть ваша любимая Людмила Карповна Заранкова. Так что, уважаемая Людмила Карповна, и мы тоже вас поздравляем. Пусть жизнь ваша будет полна приятными событиями, настоящими победами. Пусть всегда душа светится от хорошего настроения и приятных мгновений. Пусть в трудные какие-то минуты рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. И эти трудные минуты сразу куда-то испаряются. Ну а сегодня, конечно, с днем рождения вас поздравляем. Будет обязательно музыкальный подарок, но еще один приветик. Подруги Людмила и Юлия поздравляют Светлану Афанасьевну из города Березино с днем рождения и с днем печати. Желаем ей здоровья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Светлана Афанасьевна, как здорово! Профессиональный праздник отмечать еще и день рождения. Или наоборот, в день рождения отмечать профессиональный праздник. Здоровья, успехов, будьте счастливы и оставайтесь на волне Радио Рокс, потому что там в подарок всегда звучат хорошие душевные песни.

Семье Коломиец повод. Вся семья поздравляет Сергея Борисовича Тарасевича с днем рождения. Желает счастья, здоровья и всех благ. Сергей Борисович, мы тоже вас поздравляем. Пусть в жизни все получается легко и просто. Дорогой Рокс, сегодня поздравляем нашего любимого папу Валентина Яковлевича Фролова из города Горки с днем рождения. Папочка, мы все сегодня для тебя. Мы от тебя сегодня далеко, но знай, что мы тебя очень любим. Желаем тебе только всего самого наилучшего. Твои дочери Ирина, Наталья, а также внуки, правнуки и зятья. И привет любимой дорогой маме, которая сейчас рядом и слышит. Мы очень по вам скучаем. Валентин Яковлевич. Ох, практически тезки мы с вами. Валентин Яковлевич, мне очень хочется вот в связи с таким сообщением, что ваши дочери написали, что далеко от вас сегодня. Очень хочется, чтобы поскорее и почаще вы собирались все вместе за большим праздничным столом. Рядом с вами ваша любимая, дорогая, драгоценная женщина. Это такое большое счастье. И нам тоже хочется пожелать, чтобы каждый день у вас были такие, знаете, простые удовольствия. Родные люди рядом. Знаете, как хорошо накрытый стол. Какие-то дела, которые вы будете делать, и будете делать их в удовольствии. И когда будут приезжать ваши дочери, внуки, правнуки, зятья, у вас будет отличная команда. Вы хорошо будете проводить время. И хочется пожелать, чтобы вот с такими мечтами вы отмечали свой день рождения, чтобы у вас обязательно были планы хорошие в жизнь, чтобы они обязательно воплощались. Ну и, конечно же, как всегда, хорошего настроения и хорошие душевные песни в подарок.

0: они за столом поют.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Наши песни.

остановила, то с горки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы. Сюрпризы жизни разные порой случались, но

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Добрый вечер, любимый Радио Рокс. Сегодня свой день рождения отмечает наша дорогая любимая жена, мамочка, теща из деревни Сахаровка Могилевской области Тамара Ивановна Шекина. Поздравляем с днем рождения. Пусть сегодня и всегда в твоей жизни будет много счастливых минут, ярких моментов и приятных сюрпризов. Здоровья тебе, наша родная, добра, достатка и любви. Пусть рядом всегда будут искренние, верные друзья, готовые разделить с тобой радость. Поздравления от любящего мужа Василия, дочерей Светланы и Ларисы, и зятьев Игоря и Александра. Уважаемая Тамара Ивановна, мы присоединяемся к таким красивым поздравлениям. И пусть в вашей жизни действительно будет побольше приятных сюрпризов. Рядышком будут находиться родные и близкие люди. Конечно же, хочется пожелать, чтобы у такой замечательной именинницы все получалось в жизни легко и просто, и жизнь была в гармонии с собой, с природой, с окружающим миром, чтобы все удовольствия этого мира были вам подвластны. Добрый вечер, уважаемый Радио Рокс. Сегодня день рождения у нашей доченьки, сестрички, тети, бабушки, то есть Оксаны Аркадьевны Минец из Солигорска. И мы, мама и сестра Ирина со своей семьей, от всей души поздравляем ее с этим замечательным днем. Желаем ей всех земных благ, а также крепкого здоровья и семейного благополучия. Ну что, как всегда, маме поздравления. Если ваша дочь уже бабушка, то это что-то невероятное. Самые искренние поздравления вам, мама, день рождения вашей Оксаны Аркадьевны. Ну а Оксане, конечно же, самые искренние пожелания. Это большое-большое счастье, когда рядом близкие люди. Когда на всю страну и, можно сказать, даже на весь мир вас поздравляют с днем рождения, потому что в разных странах мира слушают Радио Рокс. И представляете, в этот момент за вас, Оксана Аркадьевна, кто-то очень-очень радуется. Очень радуется за вашу маму и за всю вашу семью. Ну что ж, дорогие именинницы, принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс и Ирины Аллегровой.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Дорогие друзья, спасибо большое за ваши теплые слова и за ваши отзывы по поводу нашего радио и по поводу наших программ и репертуара. Спасибо просто огромнейшее всем нашим слушателям. Мы всегда говорим, что у нас просто потрясающая аудитория. Спасибо, что выбираете «Радио Рокс». Мы продолжаем. Здравствуй, любимый «Радио Рокс». Передайте, пожалуйста, привет моему брату Денису, племяннику Алешеньке и деду Казимировичу. Пусть невзгоды обходят вас стороной, и хорошее настроение не покидает вас. Сделал для Алешеньки фотоальбомы и фотографии. Наташа улетает в Тбилиси, Ульяна прилетела из Астаны. А я, как всегда, дома поеду к маме завтра копать грядки. Всегда помню о вас, ваш друг Саша и Наташа. Но не прелесть ли, дорогие друзья, так это мило и душевно. Вот такие приветики бывают в прямом эфире на нашем радио. А еще на нашем радио люди говорят слова благодарности на всю страну. Представляете, вот так в прямом эфире. И даже не всегда близко знакомы с людьми. Может быть, вот послушайте, какое пришло сообщение от Георгия, и это дорогого стоит. Хочу передать привет большой, хорошей женщине, но она больше похожа на девушку. Ее отчество Наталья Анатольевна из Борисова. Я фамилию ее не знаю, но хочу пожелать ей здоровья, успехов, благополучия. Хочу поблагодарить ее за поддержку, которую она мне оказала в воскресенье, когда у меня было очень тяжелое состояние в духовном и в душевном плане. Я поругался с одним человеком, а она разрулила ситуацию. Хочу поблагодарить ее за то, что она есть и всегда мне помогает выходить из любой ситуации. Поэтому я очень благодарен этой девушке. А еще у нее сын Илья. Он тоже очень хороший человек. Помог мне выйти из машины и поддержал меня. Спасибо, Георгий, что вы пишете о таких людях. Наталья Анатольевна из Борисова. Если вы нас слышите, то мы тоже хотим вам передать привет и слова благодарности за то, что вы такой замечательный человек. За то, что вы такой добрый человек. И пусть побольше в нашем мире будет добрых людей, и пусть вас окружают такие же хорошие люди, как вы, Наталья Анатольевна. Но «Радио Рокс», как всегда, не остается в стороне, а по любому поводу дарит вам хорошую песню.

0: программе «Был бы повод».
1: Вот и сегодня в программе «Был бы повод» будет лучший момент для Натальи. «Добрый вечер», — пишет Наталья. «Сегодня у меня день рождения. Так сложилось, что я сегодня только принимаю поздравления, а праздновать с родными и близкими буду 9 мая. Мой праздник. Я сегодня целый день провожу с вашей волной. Поздравления в мой адрес сегодня звучали. Но я хочу сама себя поздравить с лучшим днем в жизни. Знаю, что у меня все исполнится с днем рождения, любимая Натали. Наталья, вы большая молодец. Это лишний раз доказывает, что вы уверены в себе, что вы цените сами себя, что ваше появление на свет уже большое счастье и большая ценность. Мы тоже вас поздравляем с днем рождения. Продолжайте в том же духе, и у вас обязательно все получится. Ну и, конечно, желаем 9 мая в такой замечательный праздник отмечать еще и ваш день рождения с родными и близкими и ощущать радость жизни на полную. Вы большой молодец, что написали в нашу программу. Добрый вечер, наша любимая Радио Рокс. Сегодня у самой любимой, нежной, самой дорогой нашей подружки день рождения. И зовут ее Анна Васильевна Морозова-Середа. Мы желаем ей женского счастья, удачи и успехов в работе, улыбок. И пусть мечты сбываются. Мама, папа, любимый муж Дмитрий, сестра Юля и Андрей, подруги Ксюша и Надежда, мы тебя очень-очень любим. Анна Васильевна, поздравляем с днем рождения. И, конечно же, вашей мамочке огромный-огромный привет и поздравления в день рождения дочери. Ну и, конечно же, папе. Это он растил такую принцессу. Кстати, сегодня день принцесс. Здравствуйте, роксовцы. Хочу поздравить с днем рождения свою подружку Окоркову Тересу. Тереска, искренне поздравляю тебя с твоим днем. Будь счастлива, с годами только хорошей. Всегда чувствуй себя нужной. Пусть тебя окружают любовь, внимание и забота. Желаю крепкого здоровья, много улыбок, энергии, невероятных событий и светлых воспоминаний. Загадай желания, и пусть они обязательно сбудутся. Люблю, обнимаю, очень дорожу твоей дружбой, написала Елена.

дорогой Рокс, хотим поздравить нашу прекрасную именинницу, замечательную доченьку Полину Александровну Романкевич с прошедшим днем рождения, красивой круглой датой. Ты у нас замечательный ребенок. Мы хотим пожелать тебе идти легко по жизни, встречать на пути только хороших людей и никогда не сдаваться и не унывать. Быть отличницей во всем, быть всегда здоровой, наслаждаться каждой минутой, которую дарит жизнь. Мы тебя ценим и очень-очень сильно любим. Твои папа Саша, мама Лена, а также бабушки Люда и Валя, и дедушки Коля и Ваня. Ну, отличная семья, компания просто супер. А Александр и Елена, искренние поздравления в день рождения вашей дочери, особенно мамочке привет, и сегодня ее праздник, Александр. Все цветы, конечно, к ногам Елены за такой подарок. Ну и, конечно, Полине Александровне успехов, и самое главное, продолжайте мечтать, и пусть все желания исполняются. Добрый вечер, Радио Рокс. Я хочу поздравить доченьку Мирославу Кулешову из агрогородка Доброй. С днем рождения, любимая наша доченька. Ты стала взрослой принцессой. Желаем тебе, наша радость, здоровья и красоты, настоящих чудес в жизни и праздников счастья. Пусть исполняются все твои мечты, пусть каждый день проходит на ура и дарит тебе массу удовольствий. Мы тебя любим, твоя большая семья, мама Людмила, папа Сергей, сестры Дарья и Влада. Конечно же, Людмила, и вам все цветы в день рождения дочери. И папе Сергею жму руку, потому что представляю, как вот со всеми девчонками непросто, но вы замечательные и окружили всех заботой и вниманием, и живете в таком чудесном цветнике. О Мирославе самые искренние поздравления сегодня, в день рождения, весенний такой, когда все цветет, и идешь и радуешься жизни. Вот так вот радуйтесь жизни, Мирослава, и исполняйте свои мечты.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Здравствуйте, уважаемая редакция. Пишем вам из агрогородка Полыковичи Могилевского района. Сегодня у нашей мамы Куликовой Галины Павловны день рождения. И с вашей помощью мы хотим поздравить нашу маму, бабушку, прабабушку с таким ее красивым днем. Дорогая наша, желаем тебе здоровья и благополучия. Не расстраивайся по пустякам, береги себя, радуй нас своим присутствием еще долгие-долгие годы. Дочь Инесса со своей семьей, дочь Ольга с семьей, 4 внука и 2 правнука. Ух ты, Галина Павловна, у вас уже 2 правнука есть. Пусть это не заканчивается, пусть ваша семья разрастается. Вы основа, опора этой семьи. И, конечно же, мы тоже присоединяемся. Желаем вам крепчайшего здоровья на долгие-долгие годы. Желаем, чтобы ваша жизнь была яркой, восхитительной, чтобы ваши любимые дарили внимание, радость, тепло, ласку. Пусть все, что казалось вам когда-то несбыточным, обязательно сбудется. И пусть сегодня для вас будет самый счастливый и самый незабываемый праздничный вечер.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогие друзья, время пролетело незаметно, но хочется передать привет нашим слушателям и на Кипре, и в Ирландии, чтобы приезжали поскорее и делали подарок своим родным и близким. Пусть обязательно все получится. Мои родные роксовцы, пишет Дмитрий, хочу просто поздравить своего деда с наступающим праздником 9 мая. Он у нас дитя войны, но я его очень люблю и хочу пожелать ему крепкого здоровья. Зовут его Николай Павлович Ходосевич. Николай Павлович, вам привет и с наступающим. Уважаемые ведущие, просьба поздравить мой коллектив женской консультации Могилевской поликлиники 12 с профессиональным праздником акушерки. Благодарных и добрых пациентов, благополучия и успехов. Боже мой, самые искренние поздравления. Вы большое дело делаете, поэтому в первую очередь вам хочется пожелать здоровья и терпения, и пусть все будет замечательно. Валентину Озевик Кову тоже поздравляют коллеги с днем рождения и желают всего самого наилучшего. Пусть в жизнь будет наполнена позитивом, оптимизмом и интересными идеями. Здоровье пусть никогда не подводит и всегда дарит бодрое настроение. Удачи, успехов и всего самого-самого замечательного. И еще Дулеба Людмила Владимировна, исполняется сегодня ей 60 лет, и родные и близкие поздравляют с юбилеем, желают всего наилучшего. Пусть исполняются заветные мечты и желания, пусть только лучшее ждет впереди. От сына Димы, невестки Ани, внуков Павла и Ярослава. На этом все, дорогие друзья. С вами была я, Валентина Лосовская. Всем любви и до новых встреч в эфире.

0: В Беларуси 8 вечера. Погода.
1: В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выигрыша.
4: Погода. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер!

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
4: Погода. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: расставаться нам с тобой нельзя.
1: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Дайте мне гитару, пацаны. Подберу за жизнь на трех аккордах

на пыльном ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Погода. В ближайшие сутки в Минске ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27. В областных городах ночью 13 до 15 тепла. Днем в Витебске 21-23, кратковременный дождь. В Гродно 24-26, также возможен дождь. В Бресте 26-28, в Гомеле и Могилеве 27-29. В этих городах без существенных осадков. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

нос. Я бегу по барам, ищу ответа в лицах на вопрос, а что же есть любовь? Она сама расскажет, а я стильный.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Завтра будет новый день. Радио Рокс.
1: Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет. Осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

чем-то сам похож на волка-одиночку. Болит, как раньше, с перебоем голова. Я мог бы подарить вдове такую ночку, но где же ты, моя веселая вдова? По улицам иду, заглядываю

чек на чемодан, в гостиницу меня сегодня не пустили. И вот теперь согласна хоть куда. Я прикусил язык совместно с сигаретой и тоже сев на свой

0: за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Я купил аквариум на рынке и принес его к себе домой.

словно я какой-то браконьер. Ах, рыбка, рыбка, объясни мне, в чем ошибка. Ты за совет, что хочешь, у меня проси. Мы спать ложимся ночью золотою рыбкой, а утром рядышком селедкой и васи. Мы спать ложимся ночью золотой рыбкой.

След от помады на бокале, тают свечи. На цепочках танцуют тени, не спеша. Я подойду, прикрою пледом ее плечи. И взгляд.

0: радио «Рокс».
1: Я любил бы тебя такой, без большой глубины за плечами.

0: островок.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь. Если больше не мог дышать, ты вдыхала в меня весну, если веру я

табачный смог бьется отчаянно в стекло мотылек. Воспоминания кружат как сон на местном радио русский.

сумасшедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу тебя.

всегда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав.

0: хочу, и мне надо хотеть. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

взгляд волшебный и запах духов, имя нежное, сердце навечно. Знаю я, что забыть не готов.

собой. И мы, взошедшие наверх, искали правды не у тех, но от прозрения путь к просветлению получит каждый там свое.